0: по пути с Казак FM.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак FM.

0: разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак ФМ.
1: Привет всем слушателям Казак ФМ. Я Сергей Войтенко, представляю свою новую песню «Пишите своим любимым».
2: Здравствуй, мам, ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ли на зиму дров. Не волнуйся.

свет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

Отдохнула земля под снегами, напиталась живительной силою. Любоваться тобой никогда не устану.

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц.

0: Когда душа поет.
1: Белое злато.
2: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой». Слушайте нашу новинку на волнах

0: 102.9 FM в Армавире. Включай. Казак FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько средств выделили на поддержку тепличных хозяйств в Севастополе, где оборудовали новые уличные фонари и какую находку обнаружили в пещере Таврида. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 10 миллионов рублей выделили в Севастополе на государственную поддержку местных тепличных хозяйств. Программа призвана компенсировать аграриям часть затрат на модернизацию, реконструкцию и строительство парников для выращивания овощей и ягод закрытого грунта. Прием заявок уже стартовал и продлится до 25 мая. Благодаря этой мере одно из городских предприятий уже получило 7 миллионов рублей на развитие малинников, другому компенсировали 1,5 миллиона за тепло- и электроэнергию. В 7-м микрорайоне Бахчисарая полностью запустили новое уличное освещение. Длина линии составила около 2 километров. Современные фонари освещают отрезок дороги по улице Бахчисарайской с переходом на улицу Кокос. Как сообщили в местной администрации, дополнительное освещение также установили на улице Гагарина, вдоль гимназии имени Андреева и детского сада «Гнездышко», что сделает путь школьников и их родителей в темное время суток более безопасным. Уникальную находку обнаружили ученые в крымской пещере Таврида. Костные останки древней щуки возрастом около 2 миллионов лет. Ранее считалось, что этот хищник появился на полуострове только в 1962 году во время зарыбления местных водохранилищ. Оказалось, что щука – коренной обитатель региона и настоящий старожил. Палеонтологи отмечают, что внешне древняя рыба практически не отличалась от современной. Помимо этого, в пещере нашли редкие останки ископаемых пескарей, язь и других видов рыб. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове ожидается переменная облачность, пригодятся зонтики. В Симферополе ожидается до 23 градусов, возможен слабый дождь. В Бахчисарае воздух прогреется до 24 градусов без осадков. В Ялте, Феодосии и Керчи термометры покажут плюс 21. Столько же в Евпатории, там понадобятся зонтики. В Алуште до 20 тепла, слабый дождь, те же 20, но без осадков в Севастополе. Привет отправляется в село Железнодорожное Бахчисарайского района. Днем у вас до 24 градусов, без осадков и подует легкий ветер. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: утро, казаки и казачки! Доброе утро, Кубань! Доброе утро, мир! Ваши пионеры, первопроходцы утреннего эфира уже у микрофонов. Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк.
1: Доброе утро! Всегда готовы мы.
0: Да. Быть на страже вашего настроения. И вы знаете, мы еще не успели вам предложить прямо сейчас начать нашу традиционную утреннюю перекличку для того, чтобы вы на номер +7 928 401 2020 в начале нашего эфира отправили, где вы нас слушаете, что с вами происходит, какие добрые новости есть. А вы уже сразу самостоятельно.
1: Кажется, это уже автоматически происходит у наших радиослушателей. Людмила, доброе утро, пишет нам. С днем пионерии!
0: Дальше следующее сообщение.
1: От Дарьи. Хадыженск проснулся. Хадыженск, привет!
0: Привет, замечательный город. Привет. Ох, ну действительно, начинаем новое утреннее шоу здесь в новом дне. И сегодня, 19 мая, мы хотим, чтобы и мысли были чистые, и дом наш был чистый. Поэтому решили мы сегодня поговорить немножко.
1: Да, тема будет вот такая. Ну, мы будем спорить сегодня, как обычно. Но мы по-моему, по-другому даже не можем. А тема будет, которая, знаете, казалась...
0: Я бы поспорил.
1: Проста.
0: Мне кажется, что мы можем не спорить, Юля.
1: Ну, на самом деле, тема вызывает бурные дебаты во многих семьях. Поговорим сегодня о вашем личном стандарте чистоты.
0: Ну, итак, Юль, признавайся, ну ты же иногда ловишь себя на мысли, что твои представления о порядке как-то кардинально отличаются от взглядов твоих домашних. Ну, например, вот если у тебя битва за чистую раковину, либо за зеркало, либо что.
1: Ты знаешь, у нас намного проще все это, потому что мой муж, он перфекционист во всем, кроме уборки. У него это все... Вот у меня это приступами. Mm-hmm. Я иногда могу просто идти и все подряд выбрасывать. А иногда я могу сидеть, копаться, перебирать. Ну, это если говорить о глобальном, а не просто помыть полы.
0: Так, ну вот это все действительно интересно. Ну, наверное, чистота это тоже не про отсутствие пыли, а про состояние души и про показатель уважения и к себе, и окружающим. Давайте сегодня поговорим о ваших стандартах чистоты. Что вы считаете, вот, чистотой, вот где есть критерии ваши?
1: Идеальные критерии по-вашему.
0: Начинается вот это идеальные, да хотя бы простые.
1: И что самое главное, насколько ваши стандарты совпадают с представлениями вот ваших домочадцев. Поэтому мы ждем ваше сообщение по номеру телефона +7 928 401 2020.
2: Алло, село! Братцы, 103.9 FM.

0: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин, Оберайн, тут Борисов, 391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «СЗСК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Алло, Михалыч, трактор сломался. Похоже, топливный насос полетел. Срочно нужны запчасти. Ищи по-бырому. Посевная встала.
4: Петрович, понял тебя. Ща метнусь в Гринар за насосом. Начинай разбирать.
5: Маркетплейс запчастей Гринар.ру. 150 тысяч товаров. Бесплатная доставка по России. Удобно, точно и в срок.
6: Думаете, сколько километров нужно проехать, чтобы получить 400 тысяч? Правильно, нисколько! Потому что выгода 400 тысяч рублей уже ждет вас прямо здесь, в первом «Лада-центре» при покупке новой «Лада». Специальные цены, максимально выгодные предложения, сигнализация и сертификат на ТО в подарок в новом дилерском центре на Александра Покрышкина, 13/1. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Звоните 8-861-207-3707. До 9 мая 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финанс» ВАО «Автофинанс Банк». Подробности организации акции, условия и сроков проведения на сайте plc.lada.ru.
5: Завод «Симферополь Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7-978-729-45-45.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы.

0: Бодрое утро, продуктивное в ваших динамиках радиостанция Казак ФМ и ведущие Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина. Всем привет, друзья.
1: Доброе утро. Ты знаешь, Андрюш, я думаю, что пока наши зрители готовят свои истории, я хочу поделиться одним наблюдением. Знаете, бывает такое, что вроде бы дома идеальный порядок, ничего не валяется, все на своих местах, но при этом атмосфера какая-то напряженная, словно этот порядок удушает. А бывает, что и все идеально, не все. Ты знаешь, там что-нибудь лежит где-то, ну так уютно. Так тепло. Получается, что стандарты чистоты — это не только про физическую вот уборку, но и про создание правильной атмосферы.
0: Ну, так оно и есть, да. Если ты относишься к своему дому с любовью, все это делаешь, ну, вот такую атмосферу ты и получишь от него. А если же, ну, там, тебя ситуация напрягает, да, и ты это делаешь из-под палки, как говорят, да, но ты же не будешь любить то, что ты делаешь. У меня дети изобрели уникальную формулу. Да, потому что даешь задание: ребята, сегодня генеральная уборка. Они говорят: пап, есть, ну, как пионеры. Мы готовы, всегда готовы. Ну, как бы, потому что они знают, что потом будут бонусы, вкусняшки. С глаз долой и сердца вон называется уборка.
1: Это они придумали?
0: Ну, это я так называю эту уборку. Когда ты заходишь, ну, все чисто и интересно, да? Но стоит открыть любой шкаф, оттуда все вываливается.
1: Просто... Это, я думала, это только в фильмах так.
0: Нет, вот это уборка моих детей. Вот действительно, там самое главное — убрать с глаз. Это все в шкафы, в шифонеры. Вот. Причем это никак не относится. То есть кастрюля может очутиться где-то поближе к платяному шкафу. Ну, потому что она там помещается, ее не видно. Все, папа придет, посмотрит. Вот. Я уже несколько раз там, ну, даже на этой неделе...
1: Находил вещи.
0: Да, разговариваю. Ребят, давайте как-то это... Не, ну, пап, ты же чисто. Все, мы сделали. А потом, когда их трое, ну, это же, знаешь, там, делегирование ответственности. Это он, это не я. Вот. И вот такие стандарты чистоты есть в моем доме.
1: Слушай, ну, на самом деле... Я думала так только в фильмах. Хотя сейчас сижу, думаю, а так вот оно всегда происходит. Если честно. Вот когда тебе надо быстро, то тогда ты начинаешь распихивать все, а потом ты сидишь и перебираешь то, что ты распихал. Они перебирают?
0: Ну, конечно, нет. Причем это я должен к ним обращаться, чтобы спросить, где находится та или иная утварь, где находится тот или иной мой любимый стакан. Я там у дочки, у старшей спрашиваю: Насть, где? Она говорит: ну, пап, смотри, вот там вот, наверное, там. И мне приходится открывать полностью, доставать все. Ну, вот такие вот стандарты чистоты у нас пока живут. Но я согласен. Шаги тоже должны быть маленькие. Не всегда все получается сразу. Не всегда все идеально. Мы учимся, мы идем к успеху. Возможно, мы к нему не дойдем. Но это уже другая история.
1: Расскажите нам, что для вас порядок в доме? Зависит ли от этого ваше состояние? Есть ли у вас какие-то свои стандарты чистоты? Мы ждем ваше сообщение по номеру телефона +7 928 401 2.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, вот я расту, потому что ем. А растения почему растут?
3: Потому что используют энергию солнца для создания новых веществ. Этот процесс называется фотосинтезом. На самом деле, все живое, что есть на нашей планете, обязано своим существованием именно этому процессу. Не только растения.
0: И я?
3: И ты. Все живые организмы для того, чтобы расти, двигаться, размножаться, используют энергию. Человек и животные, чтобы получать ее, едят. Грибы тоже едят, но не совсем так, как животные. А вот растениям, чтобы расти, есть не нужно. Они умеют использовать энергию солнечных лучей. Делают они это при помощи специального пигмента, который называется хлорофилл, и группы специальных белков. Именно хлорофилл придает растениям зеленый цвет. Хлорофилл ловит луч света, а потом передает энергию, которую он при этом получает, специальным белкам, главный из которых называется рубиско. Рубиско – самый важный и самый распространенный белок на Земле. Используя энергию солнечных лучей, которые поймал хлорофилл, рубиско пришивает к неорганическим веществам дополнительные атомы и превращает их в органические. А после этого растения используют получившиеся органические вещества, чтобы строить из них новые клетки, а значит, расти.
0: Ну а я тут при чем?
3: А что ты ешь? Растения и животных. Фотосинтез и рубиско так важны, потому что абсолютно все животные, и человек в том числе, умеют получать энергию только из органических веществ. А их умеют синтезировать только растения с помощью солнца.
2: Папа знает.

0: 7:37 на студийных. И с вами
1: Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк. Нам летят ваши приветы. Александр нам написал: Сургут приветствует. Сургут, привет.
0: Привет, замечательный город. Мы очень рады, что нас слушают не только здесь, на юге, но еще и на всей территории. Кстати, по поводу Сургута могу сказать, что есть там Сургутский ботанический сад замечательный. И здесь площадь более 15 гектаров, и произрастает огромное количество деревьев, растений, включая самую северную в России дубовую аллею. Поэтому, Александр, если у вас есть такая возможность, ну, сфотографируйте, как там дубы поживают в Сургутске, чтобы мы тоже порадовались.
1: А мы хотим напомнить о том, что мы сегодня разговариваем с Андреем на тему чистоты.
0: И Света из Выселок тоже пишет: почему день, когда я мою, готовлю, стираю, убираю, называется выходной?
1: Это хороший вопрос, на самом деле.
0: Ну, да, Свет, мы тоже бы хотели так сделать. Один раз сделал уборку генеральную, все на свои места, и так нажал кнопку «сохранить», и чтобы все было. Но не всегда так получается.
1: Я думала, только у девочек есть такие мечты. А нам еще большой привет передает Ольга. Ольга, здравствуйте. Пишет: с днем рождения пионерской организации.
0: Кстати, кто был пионером, вы также давайте свои знаки, отправляйте вот эту информацию нам на номер +7 928 401 2020. Тоже давайте этой перекличкой сегодняшнее утро порадуем.
1: Еще нам пришел большой привет от нашей постоянной слушательницы Дианочка. Доброе утро, наши любимые ведущие зажигалочки и весь любимый Краснодарский край. Я очень люблю убираться, если нет других дел и чтобы никого не было дома. Я это делаю с музыкой и пританцовывая. Но я полторашка, поэтому стремянка — первый мой помощник. Она всегда мой верный друг. Диана.
0: Мы смеемся и понимаем радость и позитив. Я считаю, что если уборка неизбежна, то ее нужно возглавить с хорошим настроением. И тоже смотрю на своих девчат, которые убираются. Чаще всего, если они берутся за это дело, они тоже просят, говорят: так, ну а теперь все брысь отсюда, все, уходите.
1: Особенно если есть животные и дети такие, как наши Богданы. Сядь на диван, пока не упал. Вот это да. Дорогие друзья, мы хотим вам напомнить о том, что сегодня мы будем еще разыгрывать приз. Это случится совсем скоро. И мы просим вас звонить по номеру телефона +7 928 401 2020. Первый дозвонившийся поучаствует и выиграет подарок от радиостанции

Здорово, дневали, браты казаки и жители славной Кубани! Я Евгений Шевченко, руководитель ансамбля казачьей песни «Традиция» станицы Натухаевская. Рад встрече с вами на волне

0: Послесловица.
1: Начинается игровая рубрика на радиостанции «Казак ФМ», где мы раздаем призы за ваш юмор и за то, что вы сможете продолжить те или иные пословицы, которые мы с Юлей приготовили для вас. У нас в эфире Иван. Иван, доброе утро, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как дела, как настроение ваше?
2: Как всегда, рабочее.
1: Как всегда, рабочее. Ну, думаю, что тогда
3: если
1: у вас
3: рабочее
1: есть
3: настроение. Вы звоните на «Казак ФМ», значит, это прекрасно рабочее настроение.
1: Так, Иван, ну, напоминаем правила. Сейчас мы будем зачитывать те или иные устойчивые выражения, да где-то они будут прерываться. Ваша задача — подхватить максимально быстро и интересно завершить пословицу либо поговорку. Пробуем?
2: Пробуем.
3: Простота да чистота, половина...
1: Ну, смотрите.
3: Подожди, пусть он подумает.
1: Ну, как же, я же мужская солидарность, да? У человека настроение рабочее, а я здесь должен-то помочь. Вот. Ну, вот, простота да чистота, половина... Знаете, как вот есть такой мультфильм в детстве был, когда мы в воскресенье смотрели, там Чип и Дейл, они были...
3: Кем?
2: Спасатели.
1: Правильно, да. Вот. А простота да чистота — это половина той работы, которую
3: делали
1: выполняли.
3: Чип и Дейл.
1: Да.
3: Или мистер Пропер.
1: Или Юля на выходные.
2: Интересно. Половина успеха.
1: Ну, хорошо. Ладно. Но не подходит. Смотрите, простота да чистота — половина спасения. Вот так вот, да. Это сложно, но что делать?
3: Я старалась.
1: Ну, конечно. Юля подбирала. Мы же тоже понимаем, что только...
3: Все, ладно, давай, поехали дальше. Не надо придумывать, как меня обозвать.
1: Юля, это ты с такой логикой придумала круглую пиццу в квадратную коробку?
3: Да.
1: Вторая пословица.
3: Хоть лыком шит, да мылом...
2: Мыть.
1: О!
3: Это
1: замечательно, поэтому мы говорим Ивану, чтоб все получилось.
3: Получилось. Итак.
1: Сейчас все решится.
3: Все решится. Что на месте лежит, то само в руки...
2: Бежит.
3: И не надо говорить, что я что-то не то делаю в своей работе.
1: Как пела Газманов, и не надо тут лишних слов. Иван,
3: вы победитель!
1: Так, надеемся, что даже в это рабочее настроение добавляется... Теперь радость, да, энергии и позитив. Спасибо вам большое. Совсем скоро мы будем связываться с вами для того, чтобы...
3: Иван, ну передайте привет кому-нибудь, пожалуйста.
2: Ну, передаю привет своим родным, близким, знакомым, нашему народному хору «Кубанская песня», ее коллективу, руководителю. Ну, всем, кто узнал.
3: Спасибо большое. Ну, а мы отправляемся сейчас в нашу рубрику «Ленивые варенички». Поэтому, дорогие друзья, если у вас есть пожелания, теплые слова для ваших близких, пишите нам по номеру телефона +7 928 401.

0: наша любимая рубрика «Ленивые варенички».
1: И столько всего, столько эмоций, потому что праздничных поводов много. И начинаем. Андрей Панасенко пишет нам: «Доброе утро, студия! Хотим сегодня поздравить нашего 10-летнего внука Дим Димыча. Сегодня он стал взрослым». А, нет, подождите. Вот. 10 это... Вот, еще раз.
0: 10-го внука.
1: А, 10-го внука.
0: 10-го внука Дим Димыча. Сегодня стал совсем взрослый. Ему целых 2 года. Димочка, расти, не болей, живи, радуйся в будущем, учись хорошо и стань большим начальником. Дедушка Андрей, бабушка Настя и вся наша большая семья Панасенко, рассказывай, станица Саратовская.
1: Ой, как здорово! Как здорово!
0: Это вообще 10-й внук.
1: 10-й внук, это меня... чудо, это
0: вообще
1: чудо. Замечательная
0: класс.
1: Семья. Продолжаем поздравления в рубриках «Ленивые варенички». Алло, село, добрый день. Сегодня день рождения отмечает прекрасная женщина, любящая мама, бабушка, свекровь из станицы Новокорсунской. Проскура Елена Владимировна. Здоровья крепкого, счастья, успехов, удачи, любви родных и близких. С большим уважением, Людмила Андреевна Поклад. Ну и, конечно же, наша радиостанция присоединяется.
0: Так, еще у нас есть: «Доброе утро, привет из Натухаевской. Поздравляем детей 5 Г-класса СОЖ-26 с победой в первом этапе конкурса журнала «Новороссийский рабочий». Желаем победы во втором этапе».
1: Да, если вы нам пишете и являетесь нашими слушателями, мы вообще желаем вам победы во всем.
0: Это
1: так,
0: точно.
1: Идем вперед. «Доброе утро, с праздником», гласит следующее сообщение. Огромная просьба. Если есть возможность, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Дуванскую Нелью Александровну из станицы Холмска. Ей сегодня исполняется 86 лет.
0: Нелья Александровна – ребенок войны, ветеран труда, почетный гражданин Холмского сельского поселения, общественный деятель, несмотря на почетный возраст, является наставником казачьих классов по патриотическому воспитанию. Поет в казачьем вольно-хоровом коллективе «Станичники». Дети, внуки и правнуки, а также станичники от всей души поздравляют Нелю Александровну с днем рождения и желают здоровья, долгих лет жизни.
1: Ура, ура, ура. Пускай поводов вам сказать добрые слова будет максимальное количество в вашей жизни. Но мы напоминаем, что следующая рубрика «Ленивые вареночки» будут ровно через час. А сейчас наш эфир продолжает хорошая музыка, и это «Знай наших».
2: Алло, село!
3: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
4: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич» – 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
5: Ой, да как же поют земляки! Эх! «Знай наших».

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько средств выделили на поддержку тепличных хозяйств в Севастополе, где оборудовали новые уличные фонари и какую находку обнаружили в пещере Таврида. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 10 миллионов рублей выделили в Севастополе на государственную поддержку местных тепличных хозяйств. Программа призвана компенсировать аграриям часть затрат на модернизацию, реконструкцию и строительство парников для выращивания овощей и ягод закрытого грунта. Прием заявок уже стартовал и продлится до 25 мая. Благодаря этой мере одно из городских предприятий уже получило 7 миллионов рублей на развитие малинников, другому компенсировали 1,5 миллиона за тепло- и электроэнергию. В 7-м микрорайоне Бахчисарая полностью запустили новое уличное освещение. Длина линии составила около 2 километров. Современные фонари освещают отрезок дороги по улице Бахчисарайской с переходом на улицу Кокос. Как сообщили в местной администрации, дополнительное освещение также установили на улице Гагарина, вдоль гимназии имени Андреевой и детского сада «Гнездышко», что сделает путь школьников и их родителей в темное время суток более безопасным. Уникальную находку обнаружили ученые в крымской пещере Таврида. Костные останки древней щуки возрастом около 2 миллиона лет. Ранее считалось, что этот хищник появился на полуострове только в 1962 году во время зарыбления местных водохранилищ. Оказалось, что щука – коренной обитатель региона и настоящий старожил. Палеонтологи отмечают, что внешне древняя рыба практически не отличалась от современной. Помимо этого, в пещере нашли редкие останки ископаемых пескарей, язь и других видов рыб. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове ожидается переменная облачность, пригодятся зонтики. В Симферополе ожидается до 23 градусов, возможен слабый дождь. В Бахчисарае воздух прогреется до 24 градусов без осадков. В Ялте, Феодосии и Керчи термометры покажут плюс 21. Столько же в Евпатории, там понадобятся зонтики. В Алуште до 20 тепла, слабый дождь, те же 20, но без осадков в Севастополе. Привет отправляется в село Железнодорожное Бахчисарайского района. Днем у вас до 24 градусов, без осадков и подует легкий ветер. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Конечно же, день легче начинается, если ты открыл глаза, и вокруг тебя чисто, свежо, красиво. Или же нет?
1: Да так оно и есть. Самое главное, чтобы с радиостанции Казак-ФМ день начинался. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина с вами.
0: Да, может быть, рядом, может быть, хаос, но в динамиках Юля и Андрей, и поэтому все, значит, будет хорошо. Итак, мы сегодня говорим на тему о том, какие у вас критерии чистоты и разделяют ли с вами ваши домочадцы. И у нас уже есть сообщение, еще одно продолжает сыпаться. Валентина из станицы Мингрельской пишет: всем самого доброго утречка, всем огромный привет. Всех пионеров, будь готов. По теме сын и дочка росли аккуратистами. А вот внучка убиралась методом прятания, как дети Андрея. Да, и как и все дети, мне кажется.
1: Но мы же хотели, чтобы наши дети и наши внуки были умнее, чем мы. Вот они идут по пути.
0: Поэтому они все прячут, да?
1: Кстати, по поводу ума. Наталья из Новороссийска пишет: когда прошу убраться в комнате моего сына, он начал цитировать Эйнштейна. Только невежда нуждается в порядке. Гений господствует над хаосом. Что делать?
0: Вот. Это интересный вопрос.
1: Ну вот правда, что наши дети, они гораздо умнее. Смотри, как могут интересно выкрутиться из ситуации. И ничего не попишешь. Ты хочешь же, да, чтобы твой ребенок, он был таким...
0: Вот, сколько ему лет, интересно? Давай спросим.
1: Так что делать все-таки?
0: Вот, что делать?
1: Как на такой вопрос отвечать, тоже мы спросим у наших слушателей.
0: Да.
1: Да, как вы по дому обсуждаете те самые критерии чистоты? Ну, наверняка у нас у каждого есть свои понимания. Ну, например, мужчины же часто считают, что если женщина протирает пол в доме, да, то он может филигранно поднять ноги и этим самым вносит свой неоценимый вклад в уборку. Да?
0: Это вот так называется.
1: Ну, конечно, да. Ты, например, моешь полы, а я красиво поднимаю ноги и не мешаю.
0: Красиво.
1: Да? Красиво, да.
0: Красиво поднимаю ноги, да. Чтобы тебе не мешать. Надо сказать твоей жене, чтобы она слушала наши эфиры почаще. Дорогие друзья, давайте расскажите нам, пожалуйста, про ваши жизненные истории. Не стесняйтесь, пишите самые смешные истории, там, каких-то строгих правил в вашем доме по поводу уборки. Какие вы устанавливали специально дома? Может, какие-то есть ограничения или какие-то условия? Вдруг именно ваш опыт поможет кому-то другому обрести душевный покой через наведение красоты. По номеру телефона
1: +7 928 401 20

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45. 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
3: Мир ярче, чем вы думаете. Только до конца месяца. Клиника 3Z дарит бесплатную диагностику зрения при хирургии катаракты. Акция действует до 31 мая по адресу город Краснодар, улица Красных Партизан, 18. Стоимость оплаченной диагностики вычитается из стоимости операции при хирургии катаракты в день ее проведения. Подробности по телефону 8 861 206 0310 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прокачайте свое мастерство и бизнес с 27 по

0: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
1: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
0: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
0: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
3: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен».

0: друзья, с вами Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина и, как всегда, утреннее шоу «Алло, село», которое бодрит лучше, чем любой кофе.
1: Привет-привет. И сегодня у нас беседа, от которой у любого, кто хоть раз держал в руках тряпку, может закружиться голова.
0: Ну, да.
1: Ваши критерии чистоты и разделяют ли их ваши домочадцы?
0: Какая боль, когда не разделяют. Знакомо? Ну вот представьте, вы только что закончили генеральную уборку. Пол сияет, окна прозрачные. И все хорошо, вы входите в комнату, гордые, уставшие.
1: И видите, что муж и ребенок только что поставили на идеально вымытый стол мокрую кружку с недопитым чаем.
0: Юль, мне кажется, что вот этот вот момент нужно прорабатывать, потому что он идет еще и со школы. Помнишь, когда по помытому не ходить? Я всегда, когда вижу фей чистоты в любом заведении, ну вот у меня какой-то...
1: Обхожу ее стороной, иначе можно получить тряпкой, как от мамы.
0: Либо от тети Светы из школы. Вот. Мы сегодня про критерии чистоты, как вы распределяете обязанности, как вы ведете свой быт. Я могу сказать, что ну, мы же можем взваливать вот эти критерии чистоты не только на себя, но еще и на помощников. Мы живем сейчас в современном мире, и наверняка у вас есть и пылесосы, которые сейчас там беспроводные.
1: Роботы.
0: Это моя страсть. Потому что, знаешь, нажал на кнопку, получил результат. Они там чего-то делают. Так здорово.
1: Борскаются со всех сторон.
0: А твоя задача только вовремя поднимать ноги. Так здорово. И люблю иногда в выходные дни заняться плодотворно уборкой, когда подошел, включил, один из них там
1: окна моет,
0: да, второй по полу что-то, а ты сидишь и контролируешь.
1: Контролер. На самом деле, вот у нас как-то у всех по-разному видимость мира, да. Мы, для кого-то чистота — это стерильность операционная, для кого-то это уютная небрежность. И вот вопрос к вам, наши дорогие слушатели. Делитесь, какой ваш идеальный уровень чистоты? Вы тот человек, который протирает пульт от телевизора спиртом каждый вечер, или вы тот, кто считает, что если вещь лежит не на своих местах, это просто, они просто лежат, отдыхают. Ну, то есть это все для... Вот расскажите нам, как? Что приемлемо, да, в вашем доме?
0: Как вы реагируете на это, как реагируют ваши близкие, как вы договариваетесь соблюдать разные, но в то же самое время критерии чистоты, которая, ну, должна быть едина для всех. Наш номер телефона.
1: +7 928 401.

Камыль – это адыгский духовой музыкальный инструмент. Представляет собой продольную флейту, сделанную из металлической трубки, обычно из ружейного ствола. Однако само название «камыль» говорит о первоначальном материале для изготовления – озерном камыше. На нем пастухи исполняли различные наигрыши и песни. Камыль всегда был обязательным инструментом джагу-ака-песнотворцев. Без него не обходился ни один свадебный обряд или праздник. Это инструмент только мужчин. В отличие от традиционной флейты, при игре на камыле сильно искажается мимикой лицо. Это выглядит неэстетично, а девушка всегда должна оставаться красивой. Поэтому камыль – удел сильного пола. Волшебная сила музыкального инструмента, если верить адыгским легендам, впервые раскрыла себя герою нардского эпоса Ашамезу. Он и изготовил первую флейту. И с тех давних пор ее магическое звучание привлекает, зачаровывает и покоряет открытые сердца людей. Камыль был и остается душой адыгского народа.

0: 8:36. Друзья, как настроение?
1: Бодрое.
0: С вами Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина и наша рубрика
2: «Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре».
0: И прямо сейчас под карандаш берите, что мы рекомендуем. Ну и также от вас будем ждать обратную связь. В Краснодаре 19 мая, завтра в 18:30 в музыкальном театре пройдет спектакль «Собор Парижской Богоматери». Спектакль, ну как всегда, про любовь, и которая описана и переживается участниками по-разному. Это страсть, месть, коварство, трагедия, множество интересных моментов, поэтому отправляйтесь, смотрите, ну и ждем ваших реакций по этому вопросу.
1: Дальше мы хотим вам рассказать, что 27 мая в Краснодаре в Центральном концертном зале будет проходить концерт Влады Мирави. Это девушка просто с невероятным голосом, он завораживает. И самое интересное, знаете что, дорогие наши радиослушатели, она приедет к нам в гости. Она приедет в программу «Гости приехали» на Казак-ФМ.
0: К Алексею Орлову наш ведущий задаст вопросы, поговорит с ней о творчестве, и она споет у нас в студии. Я был на концерте у Влады Мирави, слышал ее, рекомендую, ну и теперь на нашей площадке здесь, в студии «Казака». Совсем скоро увидимся и с этим замечательным артистом. Еще одно действие я рекомендую для тех, кто любит сказки, и для тех, кому начинается уже жарко быть. Да, «Снегурочка» — спектакль, который пройдет в Краснодаре в театре имени Горького 20 мая в среду. Вечером в среду после обеда можно будет туда отправиться. История не такой, как все девушки в первую очередь. И здесь, помните, это самая двоякость любви, возвышенность, манящая вперед. Ну,
1: или все-таки это обман?
0: Ну, конечно, да. Вот. Рекомендую тоже отправиться туда, потому что один из центральных наших театров, и тоже работы всегда знаковые, и тоже считаю, что необходимо смотреть и на эту, на такие действия. Дальше идем. Хорошая музыка вас ожидает. Вы, наши тоже слушатели, можете по нашему номеру телефона +7 928 401 20 20 высказываться и по теме, куда бы вы нас могли порекомендовать, куда нам.
1: Если вы сходили по нашей рекомендации, то расскажите, как все прошло. А мы будем переходить в нашу рубрику «Ленивые варенички».
3: Алло, село!
2: Эх, Люба, братцы, 101

0: 8:48 в Краснодаре. Радиостанция Казак ФМ приветствует всех, кто с нами на одной волне. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина в эфире. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ты знаешь, вот мы сегодня говорим с самого утра о важности этого порядка. Что для каждого в доме важен порядок? И какой он у вас? И придерживаются ли ваших правил чистоты ваши домашние?
0: Разделяют ли?
1: Да,
0: либо
1: разделяют.
0: Какие-то вечные у вас споры идут, вы там копья ломаете, швабры ломаете.
1: Ну, ты знаешь, я вообще думаю, что чистота это такой вот... Да и психология тут в этом тоже присутствует. Знаешь, чистота, она как внешняя, так и внутренняя.
0: Да, бытие от формирует этого, сознание.
1: А ведь это тоже зависит напрямую на самочувствие на ваше. Вот когда в доме царит хаос, то, возможно, это может отражаться и на нашем настроении, вызывать тревожность. А вот когда ты чувствуешь себя нормально, все чистенько, красивенько, даже и душа радуется.
0: Знаешь, что я заметил? Вот, ну, ты все правильно говоришь, да? Но я заметил, что в доме моей мамы, когда стало чище, вот, ну,
1: когда
0: на порядок.
1: Ты уехал?
0: Абсолютно, когда мы с братом уехали. Я так проанализировал и говорю, мам, неужели это все мы? А оказывается, когда дети в доме, это, конечно, ну, там, доля хаоса. Когда много детей, это еще больше хаоса. Конечно, это большой труд поддерживать чистоту, порядок. И, конечно, люди, которые еще и работают, и дом ведут на себе. Ну, это колоссальные.
1: А да, бабушкины дома? Вот, ты помнишь бабушкин дом? Мне кажется, там вот салфеточка к салфеточке.
0: Даже на телевизоре салфеточка.
1: Да. Вот у меня две бабушки, ага. Одна такая вот в колхозе работала. Ей было вообще абсолютно наплевать на то, какой у нее там есть порядок, валяется у нее мусор или еще что-то, потому что она очень много работала.
0: И не хватало, да, времени.
1: Но мы приезжали в гости, и мы вообще абсолютно не замечали этот мусор там, или брали веники вместе, что-то пытались там ей помочь, но мы там вообще совсем маленькие были еще. А другая бабушка, у нее вот все, она там повар-кондитер, заведующая столовой, у нее там все, там чик-чик-чик, все контейнер, баночка к баночке. Я говорю, какие разные люди, но они обе были по-своему счастливы. Mm-hmm. И нормально чувствовала, та вот чувствовала себя в хаосе прекрасно, а у этой все было баночка к баночке. Итак, давай, у нас есть несколько сообщений,
0: давай,
1: прочтем
0: давай.
1: Их.
0: Mm-hmm.
1: Мой, пишет нам Алексей из Новороссийска, мой порядок, это когда носки хотя бы лежат рядом, а не по всему дому. Шучу, конечно, но на самом деле для меня это, когда утром не полчаса искать второй тапок или зарядку для телефона, минимум хаоса, максимум хорошего настроения. А идеальный порядок пусть будет целью, к которой приятно стремиться.
0: Ну, да, здесь такая фантастика, когда носки находятся рядом друг с другом, но я вообще тоже замечаю, что мужская уборка заканчивается тогда, когда, ну, нашлась пропажа чего-то, да? То есть...
1: Кстати, да.
0: Вот где-то у меня один наушник задевался, и это меня побудит в ближайшее время, ну, так серьезно перелопатить там и диваны, и посмотреть, что где. Это все благодаря вот этому маленькому...
1: А вот еще, знаешь, о порядке в машине хочется, да?
0: О, ну тут
1: это такая тема, вот говорят, что у женщин всегда в машине грязно.
0: А в квартире чисто. И наоборот у мужчины, да?
1: Да.
0: У мужчин,
1: да,
0: может быть дома, особенно у холостяков. Да как?
1: А вы на одной машине с женой ездите? Ну так, чтобы ты после нее сел в эту машину.
0: Ну ты знаешь, она здесь аккуратнее меня, получается.
1: В машине?
0: Да, аккуратнее, да.
1: Ладно, давай сообщение прочитаем.
0: Давай еще одно сообщение.
1: Евгения нам прислала фотографию. Евгения, привет, передаем вам большое. Она пишет, нам всем далеко за 70, но мы каждый год отмечаем День пионерии. Даже фотка есть, все в красных галстуках сидят.
0: Вот, смотри, порядок должен быть не только на рабочих местах, не только в доме, но еще и в отношениях. Да? Вот если есть традиция собираться и праздновать, ребят, ну держитесь этого. Давайте тоже по хорошим поводам поговорим в следующей рубрике «Ленивые варенички». Прямо сейчас звоните по номеру 928-401-2020, либо присылайте на номер Макс, на этот же номер, свои сообщения. Ну, наверняка есть чем

0: ленивые
1: Лоренечки.
0: И бодрые мы сегодня. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина в рубрике, которая приносит счастье с помощью радиостанции «Казак ФМ» всем, кто нам написал, либо дозвонился.
2: Итак, у нас пришло сообщение от Татьяны. Дорогие ведущие радиостанции «Казак ФМ», Юлия, Андрей, сегодня 19 мая. Хочу поздравить своих одноклассников с Днем Пионерии. Мы всегда были и будем теми девочками и мальчиками из 80-х. Ура! Школа 56, поселок Рисовый рулит. Всем здоровья, счастья. И сегодня еще день рождения отмечает наша Верочка Скубак-Кропотина. Всем огромного счастья. Привет вам, дорогие мои однокашники. Привет из Анастасиевской. Люблю вас, Татьяна Троценко-Ковалевская.
0: Ой, да как же мне нравится вот это сообщество людей, которые, несмотря ни на что, ни на расстояние, ни на возраст, умеют поддерживать порядок в отношениях. Следующее сообщение, которое
2: хочется... Вот Татьяны у нас. Доброе утро, ведущие. Хочу сегодня поздравить всех бывших пионеров нашего пенсионного возраста. Пожелать крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия. А еще поздравить с днем рождения певца, гармониста, композитора Семена Валерия Владимировича.
0: Семена Валерия Владимировича.
2: Ага. С днем рождения, творческих успехов ему и всего, чего сам хочет. С уважением, станица Павловская, Бородина Татьяна Григорьевна.
0: Поздравления эти отправлены в эфир, и пускай у вас все будет хорошо. Следующее сообщение мы хотим адресовать целой группе людей, потому что сегодня...
2: Потому что сегодня день фармацевтического работника в России. Он утвержден еще в 2021 году по инициативе Минздрава. Знаете, почему выбрана эта дата? Это не случайно, потому что 19 мая 1581 года в Москве открылась первая царская аптека, аптекарская палата.
0: А вот одной из самых интересных аптек Краснодара считается аптека номер 8, которая расположена на улице Гоголя. Это дом барона Штенгеля, и это старейшая действующая аптека нашей краевой столицы. Ей уже более 100 лет. И аптека была открыта чешским провизором, и еще с того времени там остался интерьер. Часть, конечно, поменялась, но если вы зайдете, то вы увидите деревянные стеллажи с вензелями, и деревянные прилавки, и колбы с препаратами, и там очень интересно. И здание, в котором расположена аптека, она является объектом культурного наследия. Есть предположение, что в эту аптеку заходил детский поэт Самуил Яковлевич Марша, который жил напротив определенное время. Ну, а мы идем дальше, не переключайтесь, третий час нашей программы не за горами. Будьте с нами, пойте с нами, танцуйте с нами.
3: Алло, село!
4: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наши!

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько средств выделили на поддержку тепличных хозяйств в Севастополе, где оборудовали новые уличные фонари и какую находку обнаружили в пещере Таврида. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 10 миллионов рублей выделили в Севастополе на государственную поддержку местных тепличных хозяйств. Программа призвана компенсировать аграриям часть затрат на модернизацию, реконструкцию и строительство парников для выращивания овощей и ягод закрытого грунта. Прием заявок уже стартовал и продлится до 25 мая. Благодаря этой мере одно из городских предприятий уже получило 7 миллионов рублей на развитие малинников, другому компенсировали 1,5 миллиона за тепло- и электроэнергию. В 7-м микрорайоне Бахчисарая полностью запустили новое уличное освещение. Длина линии составила около 2 километров. Современные фонари освещают отрезок дороги по улице Бахчисарайской с переходом на улицу Кокос. Как сообщили в местной администрации, дополнительное освещение также установили на улице Гагарина, вдоль гимназии имени Андреева и детского сада «Гнездышко», что сделает путь школьников и их родителей в темное время суток более безопасным. Уникальную находку обнаружили ученые в крымской пещере Таврида. Костные останки древней щуки возрастом около 2 миллиона лет. Ранее считалось, что этот хищник появился на полуострове только в 1962 году во время зарыбления местных водохранилищ. Оказалось, что щука – коренной обитатель региона и настоящий старожил. Палеонтологи отмечают, что внешне древняя рыба практически не отличалась от современной. Помимо этого, в пещере нашли редкие останки ископаемых пескарей, язи и других видов рыб. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове ожидается переменная облачность, пригодятся зонтики. В Симферополе ожидается до 23 градусов, возможен слабый дождь. В Бахчисарае воздух прогреется до 24 градусов без осадков. В Ялте, Феодосии и Керчи термометры покажут плюс 21. Столько же в Евпатории, там понадобятся зонтики. В Алуште до 20 тепла, слабый дождь, те же 20, но без осадков в Севастополе. Привет отправляется в село Железнодорожное Бахчисарайского района. Днем у вас до 24 градусов, без осадков, и подует легкий ветер. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Из обид пустых сложилась по всей жизни трещина. Из каких-то несерьезных мелочных вещей. И вроде просто быть счастливым, да не получается.

0: 9 часов 10 минут в Краснодаре. Доброе утро, Кубань. Доброе утро, Крым. Доброе утро, Донецк. Доброе утро, Майкоп. Доброе утро все, кто с нами на одной волне.
1: Доброе утро. Сегодня с вами в эфире Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк. И что мы будем сегодня делать?
0: Мы сегодня будем рассказывать с помощью нашего гостя, как сделать уборку приятной, интересной и легкой. Критерии чистоты, которые мы сегодня обсуждали, показали, что они у всех разные. Но, несмотря ни на что, на нашу разность, мы действительно любим находиться в комфортных условиях. Да? Перед тем, как мы объявим нашего гостя, а сегодня тот человек, который нам поможет уже стремиться в студию, вот мы бы хотели сказать большое спасибо всем тем людям, которые делают не только рабочие места чище, а это большая заслуга, да, но и вообще всему большому такому сообществу, ну, мы назовем их феи чистоты, которые делают наши города чище. Потому что они, наверное, просыпаются раньше, чем мы, утренние ведущие. Мы едем на работу,
1: конечно,
0: они уже...
1: Конечно, мы приезжаем, наша феечка Леночка уже здесь.
0: Да, и она тоже со своими критериями чистоты подойдет, скажет, вот здесь поднимите, вот здесь нужно обязательно убрать. И после ее ухода хорошо становится, и эфир хороший получается. По городу ты едешь и смотришь, когда работают люди в оранжевых жилетах, да, и ты понимаешь, что тоже все хорошо. И город наш Краснодар краше становится. Да и по краю, когда и за пределы края я езжу. Мне очень нравится, знаешь, приезжать очень чистыми, считаю, город Майкоп, такая ментальность у людей, и на центральных улицах чисто, и вправо-влево заезжаешь тоже, вне зависимости от национальности, дома аккуратные, хорошие, и в Севастополе тоже все красиво, всегда хорошо, но либо мне так попадается, да, либо вот действительно так оно и есть. Поэтому большое спасибо всем тем, кто не только по мановению, рубля все это делает по зарплате, да, еще есть и люди, которые самостоятельно могут выйти и во дворе навести порядок, в подъезде помыть, да, и все тоже это относится к критериям чистоты. Спасибо вам большое. Но у нас через минуту будет...
1: Появится гостья, Кристина Попова, которая поделится с нами секретами, возможно, я очень сильно на это надеюсь, и с нами, и с нашими радиослушателями, и расскажет про чистоту, про критерии, как уже сказал Андрей, она расскажет, может быть, какие-то методики для того, чтобы сохранить
0: чтобы сделать все легко и просто.
1: Да.
0: Вы присоединяетесь к нашей видеотрансляции, это можно будет сделать ВКонтакте, удобнее всего, либо на нашем сайте kazak.fm. Ну и задавайте свои вопросы, как там, так и по нашему номеру.
1: +7 928 401 2020.
2: Алло, село! Эх, Люба, братцы!

0: на Казак ФМ.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Прокачайте свое мастерство и бизнес с 27 по 29 мая в Экспо «Град Юг» на выставке индустрии красоты «Бьюти-шоу Краснодар». Оборудование и материалы, сотни

товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной

0: На часах студийных 9 часов 18 минут. Мы находимся на волнах Казак ФМ. И сегодня здесь, в этой студии, Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк разговаривают о том, что же для вас чистота и разделяют ли мнение о чистоте ваши родные и близкие. И у нас сегодня есть в студии
1: гость, который поможет нам с этим делом разобраться. Кристина Попова, человек, который знает, что такое уборка на профессиональном уровне. Кристина, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, всем привет.
0: Кристина, мы сегодня вот с самого утра общаемся с нашими радиослушателями. Они пишут нам истории, рассказывают о том, что для кого важно. Важно ли, чтобы все придерживались там, идеальный порядок стерильный, как в хирургии, да? Либо же это творческий беспорядок, и для них это нормально. Вот скажите, пожалуйста, есть ли у вас свои критерии чистоты?
3: Для каждого порядок вот как раз-таки он свой. Для кого-то и какой-то бардак уместен. А для кого-то вот, действительно нужна стерильная медицинская чистота. Я думаю, то, что...
1: Вы ориентируетесь на свои собственные какие-то моменты? Либо вы, когда приезжаете к людям, которым помогаете в наведении порядка, спрашиваете, ну, насколько должно быть чисто то или иное окно, насколько чисто должна быть та или иная площадка?
3: Нет, у нас есть перечень, по которому мы работаем. То есть все расписано по детально, то, что мы делаем от начала до конца. Ага. То есть уборка моя дома и уборка, когда я приезжаю к заказчику, это абсолютно разные вещи.
1: И подходы разные?
3: Подходы абсолютно разные.
0: Так, понятно, что разные. А вот мне, вот ваш критерий конкретно вот сейчас вашего дома.
3: Ага. Ну, как я могу рассказать, как я поддерживаю чистоту? Первое, я всегда мою посуду за собой, тем самым, когда заходишь на кухню, визуально будто-таки уже чистенько. Покушал тоже, обязательно протер.
1: Тоже. Раз уж мы посуды коснулись, можно я тоже как мужчина и хочу тоже ваших советов получить. Вот по поводу посудомоечных машин. Давеча разгорелся спор у нас, какой она должна быть, нужна ли она вообще в семье. И это должна быть машина на 40 сантиметров, посудомоечная 60 сантиметров, либо надо приучать домочадцев, что каждый поел, помыл, либо наоборот, например, там в течение дня все складывают и затем там одномоментно все это дело моется. Все-таки, если посчитать секундомером и трудозатраты, как будет проще?
3: Честно, у меня нет посудомоечной машины, я ей просто не пользуюсь. Mm-hmm. Если говорить о ручной мойке посуды, то, конечно, желательно, чтобы каждый мыл за собой сразу посуду, тем самым визуально будет чище.
0: А если семья из 5 человек?
1: То есть ты сейчас про меня?
0: Конечно, про тебя.
1: Ну, тогда...
0: Я за посудомойку. Вот правда. Потому что когда меня нет целый день дома, а мои полтора человека, которые большой и маленький, находятся дома, они просто два мужика с посудой, ну, не всегда справляются. Хотя мой муж очень старается, но не всегда справляется. И посудомойка, они просто целый день скидывают, вечером поставили, таблеточку закинули, все, утром встали, все чисто, блестит, красиво.
1: Чудо свершилось. Так, этот момент мы обсудили. Дальше, вот посуду куда мы идем?
3: Вот, еще что немаловажно. Когда я принимаю душ, я всегда, у меня висит тряпочка, я после себя вытираю капельки. То есть мне важно, чтобы когда я заходила в ванную, у меня было там чистенько, чтобы не было вот этих капелек.
0: Кажется, это стерильная чистота должна.
3: Мне кажется, это база.
0: Ой-ой-ой. Я просто на секундочку представила, что... 3 метра, 300 высота и больше 7 квадратов каждый раз протирать. Это интересно. А расскажите, пожалуйста, а было ли какое-нибудь необычное, какая-то необычная у вас задача, в которой вам пришлось столкнуться в вашей работе?
3: Да, была такая задача. Она, с одной стороны, казалось бы, обычная, а с другой, не совсем обычная. Меня попросили убрать маленькую кухню. Не помню уже, сколько конкретно она была по квадратуре. Вот. На тот момент я не запросила у моей заказчицы фотографии. Я думаю, ну, кухня-кухня.
0: Маленькая.
1: Быстренько все сделаем.
3: Сейчас что там? Тогда-сюда, все будет готово. А я захожу... И мне уже с порога, меня с порога пугают. Говорят, вы только не пугайтесь. А я уже испугалась. Говорит, ну там страшно. Я говорю, хорошо, пойдемте смотреть. Я захожу, действительно. Как рассказала моя заказчица, там жила девушка, которая арендовала квартиру. Она была вот как раз-таки, у нее вот этот творческий беспорядок, но он запредельный был. Вот. И она ходила в обуви, она не мыла посуду, я не знаю, сколько. Она там вообще, в принципе, не убиралась. Она год там прожила, скорее всего, с того момента она не убралась. Вот. И я потратила 2 суток, чтобы... довести вот
0: маленькую кухоньку до нормального состояния. Вот это... Всякое бывает. Но у кого-то свои критерии чистоты, понимаете?
1: Знаете, что уборка, она виднее, когда ты делаешь ее реже. Ну, то есть на контрасте.
0: А, ну да. Это чисто мужская логика, мне кажется.
1: Если каждый день убираться, вроде бы как силы, ничего не меняется. А тут ты можешь подзапустить, а потом раз, и это радость и счастье. Так, мы сейчас музыку послушаем хорошую. Интересную беседу будем продолжать дальше. Вы по номеру телефона.
0: +7 928 401 2020 можете писать нам ваши вопросы, сообщения в мессенджеры Макс или под видеотрансляцией

0: ZAK.FM.
1: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
5: Каждый день на Казак-ФМ душа поет о воле.

0: Конечно же, день легче начинается, когда ты уже открыл глаза, у тебя в динамиках звучит радио Казак FM, ты пьешь горячий, невероятно ароматный кофе и слышишь, как Юлия Кирюшна и Андрей Мартынюк говорят вам «Доброе утро!».
1: А тем более в гостях у нас человек, который о чистоте знает не только по своему дому, но еще и как профессионал. У нас Кристина Попова, человек, делившийся своими советами, и продолжающий делиться в нашем эфире. Кристина, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Так как мы сегодня говорили с нашими слушателями все утро, да, и пытались выяснить, влияет ли порядок в доме на состояние человека, который там живет.
1: Понятно,
0: и вот ответы были разные, ну согласись. Ответы были разные. И вот ваше мнение, влияет или нет?
2: У меня 100% влияет. У наших заказчиков тоже влияет. Я вижу эту радость, эту улыбку, когда они заходят в чистую квартиру.
1: А есть какой-то ритуал, может быть, в вашей компании, когда вы там глаза закрываете, человек заходит и говорит...
0: Это, кстати, когда там колоссальные изменения, то тогда это имеет место. Но бывает такое, что вот такие, закройте глаза, сейчас эта маленькая кухня станет...
2: Нет, такого нет, но, кстати, можно этим воспользоваться, если будет такой вариант прямо на контрасте до после, чтобы заметно было.
1: Мы самая народная радиостанция, нас слушают в 4 регионах в прямом вещании, в интернете слушают по всей нашей стране и за рубежом. Давайте поговорим о народных средствах. Ну, понятно, что есть сейчас там и маркетплейс, эти самые магазины электронные, и там много всего. А вот народные средства, которые к нам переходят, там, например, лимончик, вот я тоже смотрел, что микроволновка как-то, она периодически
0: загрязняется,
1: да, и говорят, что вот потом кладешь лимончик в микроволновку, включаешь, и чудо происходит, да? Что еще можно использовать нашим слушателям, и о чем вы, может быть, на своем примере пробовали, и вдруг там нету дорогостоящей химии под рукой, а вот нужно навести порядок, лоск, чистоту.
2: Есть один очень интересный лайфхак. Не все, наверное, хотят поделиться клининговой компанией этим, но многие этим пользуются. В принципе, мы так не делаем, но как-то один раз дома себе так сделала. Если у вас черная раковина, да, которая в белом налете, и к вам стучатся гости, а вы хотите, чтобы у вас была идеальная чистота, и там никакое средство, это, ну вот ваша подручная, не помогает, берете тряпочку. Масло обычное подсолнечное, на это место наносите, оно становится обычно, просто черное. То есть была белая, стала черная. На некоторое время, пока у вас там гости гостят, вы даже посуду будете мыть, оно ничего не смоется, раковина будет идеально черная.
1: Интересно.
0: Я вот из-за этого налета не взяла черную раковину.
1: А могла бы взять?
0: Да. Мне подходила она. И я не взяла, потому что думаю, начнется вот это вот мытье постоянное. Слушайте, это прикольно. Это не для того, чтобы избавиться, а для того, чтобы быстренько замазать глаза.
2: Да, это такая хитрость небольшая.
0: Ага. А как насчет там, сода, уксус, соль в раковину, чтобы она там разъела засор?
2: Угу.
0: Такие вот, может быть, что-то у вас есть еще прикольное для наших радиослушателей? Такая, хозяйка такая... Точно, пойду сейчас возьму, сделаю, мне надо.
2: Честно, мы уже отошли от этого всего, уже есть очень быстрые средства, все-таки это надо подождать, что-то там повторить несколько раз эту процедуру. А сейчас есть такие средства, которые раз закинул, все, тебе засор ушел за 2 секунды. Ну, не за 2 секунды, но в принципе.
1: Ну, максимально
2: очень быстро.
1: Быстро.
0: В общем, вы уже адаптировались под современные.
1: Так, я понимаю, что это все идет семимильными шагами, но наверняка есть какой-то алгоритм, какая-то последовательность.
0: Вот, про последовательность как раз-таки нашим слушателям будет интересно.
1: Да, с чего начинает ту самую генеральную уборку?
2: Да, есть такая база, с которой начинает клининговая компания свою уборку. Она называется «Сверху вниз». То есть вы изначально протираете кондиционеры, светильники, и постепенно спускаетесь вниз, идете от комнаты в комнате и заканчиваете в санузле. Почему? Потому что вы все равно периодически туда заходите, там будет самое грязное место по итогу. И вот со всех комнат, вот как мы делаем, мы убрали комнату, мы закрыли дверь, пошли в другую, И уже конечным этапом у нас идет санузел.
1: Угу. А окна в какой момент? Вот тоже сверху вниз, это вот и стены, и окна входят в этот список?
2: Так, ну, если мы моем окна, то мы сначала все обеспыливаем, потом приступаем к мытью окон, а только потом уже все остальное начинаем делать.
1: Так легче получается, да? Так легче, интереснее.
2: Мы про них забываем.
1: Мы призываем наших слушателей воспользоваться советами гостя, который сейчас находится у нас в эфире, и ваши вопросы вы можете присылать по номеру.
0: +7 928 401 2020 и в нашей видеотрансляции.

0: чисто в доме, то чисто и в голове.
1: То там никто не живет. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина в эфире и наш гость Кристина Попова.
0: Человек, который все знает о чистоте. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Так. Мы такой блиц-опрос тут немножко устроили. Хотели бы, чтобы, наверное, радиослушатели тоже послушали.
1: Так, как будет проще? Потому что каждый из нас может самостоятельно выбрать. И вдруг вы сейчас находитесь в процессе ремонта и решите такой план, как вам проще будет потом все это дело убирать. Пол. Мы выяснили, что пол легче всего убирается, если на нем находится...
2: Кварц-винил.
1: Кварц-винил. Вот, если
2: и
1: у
2: вас... цвет. Самый простой вариант, да, и цвет... дерево.
0: Mm-hmm. Вот такой коричневый.
2: Да, коричневый. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Так, на стенах, если мы берем декоративная штукатурка либо обои?
2: Проще. Моющие обои.
1: Моющие обои, так.
0: Отлично.
1: Так, по поводу кухни. Цельный фартук, вот, может быть, состоящий из стекла, либо плитка, мозаика, мелкая-мелкая.

0: цельный фартук, потому что вы очень устанете, дорогие дамы, убирать швы. Особенно, когда приготовите, и пройдет несколько месяцев. Они пожелтеют, они почернеют, и вам потребуется парогенератор.
1: По поводу, кстати, давайте поговорим о технике, которую можно использовать в быту, и та техника, которая максимально облегчит. Вот парогенераторы, они сейчас достаточно доступны стали.
0: Да.
1: Вот, разные есть, можно посмотреть, отзывы есть. А что можно делать с помощью парогенератора дома? Чем он облегчит жизнь человеку, который его приобретет?
0: Если вы хозяйка, которая очень тщательно любит все убирать, то он вам обязательно потребуется, чтобы вычистить те места, куда вы не можете подлезть. Благодаря пару он выбивает, допустим, из тех же, если мы берем оконные вот эти вот рамы, да, на них есть вот эти резиночки, и туда забивается вот эта пыль, грязь, и вот как раз-таки он может оттуда ее выбить. Потом стык, когда плита и столешница, туда тоже забивается вот эта вся грязь, тоже поможет выбить. Он очень много где будет полезен, на самом деле.
2: Он эффективен, он эффективен и на кухне, и в ванной. Да. Это такая волшебная вещь.
1: Просто какой-то конкурент мужчине.
2: Да?
1: По эффективности.
2: Ты так говоришь, как будто мужчины плитку отдирают руками. Вот это вот.
1: Так, какую еще технику вы можете порекомендовать для рассмотрения при использовании в быту?
2: И облегчение нам, женщинам, уборки.
1: Почему вам, женщинам? Вы тут не выключайте нас, мужчин. Мужчины, кстати, те еще педанты, поэтому мы также можем. Папа может все, что...
2: Вы педанты, не только не в уборке.
1: Так,
0: саму технику или как поддерживать чистоту?
1: И как поддерживать чистоту с помощью техники?
2: Да.
1: Например, насколько вот у вас же есть практика, что можно, например, окна вытирать специальными тряпками, да, а можно робот-пылесос. Вот есть ли целесообразность, по вашему мнению, покупки? И если есть, то на какие объемы нужны эти роботы, которые помогают, облегчают?
0: Тут по поводу роботов-пылесос, мойщиков.
1: Ага. Окон, да.
0: Окон,
1: да.
0: Которые там... Такое двоякое мнение по поводу них, потому что они падают, и некоторые грязь размазывают. То есть, если окна относительно чистые, его можно запустить там пару раз, эти моб поменять, как они там,
1: насадочки, да.
0: И он вроде что-то сделает. Опять же, он там до углов не достанет. Вот, поэтому...
2: Но он в основном натирает, а не моет, да?
0: Да. То есть, если окна сильно грязные, он, мне кажется, будет просто возить эту грязь туда-сюда.
1: На чудо рассчитывать не стоит.
0: Да.
1: На чудо рассчитывать не стоит.
0: Ручки женские — это самое чудесное, что есть. Главное иметь пользу.
1: Что-то еще из техники порекомендуете?
0: Именно из техники.
1: Да. Ну, вот иметь в быту у простого человека, которая бы такая техника могла бы помочь в простых уборках. Вот, например, сейчас активно рекламируют, я ни разу не пользовался, не знаю, надо, не надо. Знаете, фильтры, которые пыль вот убирают. Ну, то есть ты ставишь такое...
2: Я такого даже не слышала.
0: Я слышала, да. И вот у меня есть один заказчик, прям постоянно, у него как раз-таки есть такое...
2: Но ему не помогает, если он постоянно заказчик.
0: Мы раз в 10 дней все равно ездим. То есть... Не знаю.
2: А как сейчас вот это еще новомодные паровые швабры?
0: Вот, паровые швабры. Ну, вот опять же, если вы педантично сильны, то да, может быть, имеет место быть, эту швабру себе купить. Если у вас маленький ребенок, то есть, который там ползает по полу, тогда да. Так, в принципе, не знаю, не вижу смысла.
1: Так, немного времени у нас остается до финала нашей программы. Может быть, несколько советов, которые бы помогли не только навести порядок, но еще и поддержать чистоту в доме.
0: Вообще, обычные базовые советы. Покушали, убрали, приняли ванну, там протерли это место, почистили зубки, опять же, там держите тряпочку под ванной, вот, пусть она там где-то рядышком висит. Встали с кровати, заправьте кровать. Все, визуально к вам в любой момент кто-то зайдет, скажет: о, как у вас чистенько, там раз в неделю там влажная уборка полов, там два раза в неделю пропылесосить. И вот один раз тоже влажная уборка там в тех местах, где пыль скапливается, в основном просто протереть. Все, визуально. визуально чисто, да, можно клинингом даже и не пользоваться.
1: Итак, у вас есть, наши слушатели дорогие, выбор. Вы можете довериться профессионалам, а можете стать профессионалом сами. Сейчас, благодаря интернету, благодаря вашему, наверняка знакомому вашему опыту, есть выбор. Мы сегодня всех наших слушателей, всех тех, кто был с нами в прямом эфире, благодарим за ваш юмор, за ваш позитив, за ваши советы. Так, пионеров еще раз всех поздравляем с Днем Пионерии. Фармацевтов также с профессиональным праздником поздравляем. Всех любителей чистоты, кто сегодня делился с нами вот своими мудростями, секретами, тоже благодарим, как и нашу гостью Кристину Попову за практику, за вдохновение. Ну и нашим слушателям говорим, отличного вам дня желаем.
2: Да, оставайтесь с нами на одной волне. Встретимся завтра ровно с 7 утра.
1: Пока-пока.
2: Пока-пока.
3: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ-3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар.

0: берегла, на пороге ночка печальная.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Zac FM. Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, кому в Севастополе помогут приобрести газовое оборудование, на каких участках ремонтируют автодорогу Азовская-Любимовка и где расскажут тайны из жизни пчел. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Льготные категории севастопольцев смогут получить субсидии на покупку газового оборудования и проведение работы на своих земельных участках. Городские власти продлили специальную программу поддержки по догазификации на текущий год. В правительстве региона рассказали, что планируется заключить более 200 договоров, причем все работы специалисты выполнят под ключ. Право на такую помощь имеют ветераны, инвалиды, многодетные и малоимущие семьи, а также участники спецоперации и их родные. Подать заявку можно в офисе «Севастопольгаза» или онлайн через портал единого оператора газификации. В Крыму продолжается капитальный ремонт трассы Азовская-Любимовка. Масштабное обновление по национальному проекту идет сразу на двух участках. В Джанкойском районе на отрезке протяженностью более 18 километров рабочие укрепляют обочины и обустраивают новые комфортные тротуары. А в Нижнегорском районе на участке длиной около 15 километров дорожники уже приступили к укладке выравнивающего слоя. Это важный технологический этап для создания ровного основания перед тем, как стелить финишный слой свежего асфальта. Жители и гостей Симферополя приглашают на бесплатный познавательный инфотур «Крутые соты». Эту необычную экскурсию организаторы приурочили ко Всемирному дню пчел. Прогулка пройдет 24 мая по аллеям Екатерининского сада. За два часа участники узнают удивительные факты из жизни этих трудолюбивых насекомых. Сбор группы назначен на 9 утра у памятника Екатерине II. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове ожидается переменная облачность, пригодятся зонтики. В Симферополе до 23 градусов, возможен слабый дождь. В Бахчисарае воздух прогреется до 24, без осадков. В Ялте, Феодосии и Керчи термометры покажут плюс 21. В Евпатории также до 21 градуса, но понадобятся зонтики. В Алуште 20 тепла, слабый дождь, те же 20 градусов, но без осадков ожидается в Севастополе. Привет отправляем в село Плодовое Бахчисарайского района. У вас до 24 градусов и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».
1: Хорошо-то как! Когда?

0: Zack FM. Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, кому в Севастополе помогут приобрести газовое оборудование, на каких участках ремонтируют автодорогу Азовская-Любимовка и где расскажут тайны из жизни пчел. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Льготные категории севастопольцев смогут получить субсидии на покупку газового оборудования и проведение работы на своих земельных участках. Городские власти продлили специальную программу поддержки по догазификации на текущий год. В правительстве региона рассказали, что планируется заключить более 200 договоров. Причем все работы специалисты выполнят под ключ. Право на такую помощь имеют ветераны, инвалиды, многодетные и малоимущие семьи, а также участники спецоперации и их родные. Подать заявку можно в офисе «Севастополь-Газа» или онлайн через портал единого оператора газификации. В Крыму продолжается капитальный ремонт трассы Азовская-Любимовка. Масштабное обновление по национальному проекту идет сразу на двух участках. В Джанкойском районе на отрезке протяженностью более 18 километров рабочие укрепляют обочины и обустраивают новые комфортные тротуары. А в Нижнегорском районе на участке длиной около 15 километров дорожники уже приступили к укладке выравнивающего слоя. Это важный технологический этап для создания ровного основания перед тем, как стелить финишный слой свежего асфальта. Жители и гостей Симферополя приглашают на бесплатный познавательный инфотур «Крутые соты». Эту необычную экскурсию организаторы приурочили ко Всемирному дню пчел. Прогулка пройдет 24 мая по аллеям Екатерининского сада. За 2 часа участники узнают удивительные факты из жизни этих трудолюбивых насекомых. Сбор группы назначен на 9 утра у памятника Екатерине II. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове ожидается переменная облачность, пригодятся зонтики. В Симферополе до 23 градусов, возможен слабый дождь. В Бахчисарае воздух прогреется до 24, без осадков. В Ялте, Феодосии и Керчи термометры покажут плюс 21. В Евпатории также до 21 градуса, но понадобятся зонтики. В Алуште 20 тепла, слабый дождь, те же 20 градусов, но без осадков ожидается в Севастополе. Привет отправляем в село Плодовое Бахчисарайского района. У вас до 24 градусов и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».
1: Дороги радио настрой. И по пути «Казак ФМ» с тобой. «Казак ФМ».

0: Частушка для казака. От Татьяны Журенко из поселка Мостовского.
1: Утром я глаза открою и включу Казак FM. Настроение настрою быть веселой целый день.
0: Реклама на Казак FM.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас. Алмак Плюс по низкой цене в магазинах Медтехника.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму +7 978 200.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, смотри, какая крошечная улиточка. Я ее на клумбе нашла. И у нее уже свой домик. Где она его взяла?
3: Она с ней родилась. Маленькие улитки уже рождаются сразу с полупрозрачной тонкой раковиной. Раковина улитки и других моллюсков – это часть тела, скелет. Просто он находится не внутри, как у человека, а снаружи.
0: Почему так?
3: Чтобы защищаться от хищников. Спрятался в раковину, и тебя не съедят. А еще раковина помогает улиткам сохранять влагу. Ну и, как у человека, у улиток к скелету крепятся мышцы. А внутри раковины находится еще пищеварительная система.
0: А что они едят?
3: Овощи, зелень и мел. В Испании улитки охотины – это настоящее стихийное бедствие. Они грызут стены домов.
0: Зачем?
3: Едят штукатурку, как раз для того, чтобы их раковина росла. Ведь она состоит из основы, на которой откладывается карбонат кальция, тоже химическое вещество, из которого сделан мел.
0: Улиточка, ты только наш дом не ешь, пожалуйста.
3: Но это же не охотина, это другой вид улиток, виноградная. Она штукатурку не ест. Кстати, именно по раковине улитки можно узнать, к какому виду принадлежит ее обладатель. Раковина улитки – это ее отличительный признак. У разных видов она имеет разную форму, количество завитков, выступов и других деталей строения.
2: Папа знает.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, кому в Севастополе помогут приобрести газовое оборудование, на каких участках ремонтируют автодорогу Азовская-Любимовка и где расскажут тайны из жизни пчел. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Льготные категории севастопольцев смогут получить субсидии на покупку газового оборудования и проведение работы на своих земельных участках. Городские власти продлили специальную программу поддержки по догазификации на текущий год. В правительстве региона рассказали, что планируется заключить более 200 договоров. Причем все работы специалисты выполнят под ключ. Право на такую помощь имеют ветераны, инвалиды, многодетные и малоимущие семьи, а также участники спецоперации и их родные. Подать заявку можно в офисе «Севастополь-Газа» или онлайн через портал единого оператора газификации. В Крыму продолжается капитальный ремонт трассы Азовская-Любимовка. Масштабное обновление по национальному проекту идет сразу на двух участках. В Джанкойском районе на отрезке протяженностью более 18 километров рабочие укрепляют обочины и обустраивают новые комфортные тротуары. А в Нижнегорском районе на участке длиной около 15 километров дорожники уже приступили к укладке выравнивающего слоя. Это важный технологический этап для создания ровного основания перед тем, как стелить финишный слой свежего асфальта. Жители и гостей Симферополя приглашают на бесплатный познавательный инфотур «Крутые соты». Эту необычную экскурсию организаторы приурочили ко Всемирному дню пчел. Прогулка пройдет 24 мая по аллеям Екатерининского сада. За два часа участники узнают удивительные факты из жизни этих трудолюбивых насекомых. Сбор группы назначен на 9 утра у памятника Екатерине II. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове ожидается переменная облачность, пригодятся зонтики. В Симферополе до 23 градусов, возможен слабый дождь. В Бахчисарае воздух прогреется до 24, без осадков. В Ялте, Феодосии и Керчи термометры покажут плюс 21. В Евпатории также до 21 градуса, но понадобятся зонтики. В Алуште 20 тепла, слабый дождь, те же 20 градусов, но без осадков ожидается в Севастополе. Привет отправляем в село Плодовое Бахчисарайского района. У вас до 24 градусов и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Да, друзья, это дневная программа по заявкам. Начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую вас, желаю хорошего дня, прекрасного настроения в нашей компании. С этой минуты можно смело набирать наши цифры 8-928-401-2020. К этим же цифрам подключен Макс. Удобнее писать «пишите», либо звоните, если есть такая возможность. Дозвонившийся еще и песню заказывает в рамках программы «Вареночки». Ну и первый звонок уже раздался из Пашковки, Краснодар. Да, Валентина Ивановна, здравствуйте. Добрый день.
1: Добрый день, Вареночки. И, конечно же, добрый, уважительный наш Алексей.
0: Спасибо.
1: Сегодня у меня хороший повод. Хочу поздравить дорогую, прекрасную, удивительную, добродушную, уважительную, добрейшей души человека и просто красивую женщину. Это Музыченко Любовь Степановна. И пожелать ей крепкого здоровья, счастья, радости, семейного благополучия и кавказского долголетия. Сегодня, 19 мая, в день пионерской организации, ей исполняется 80 лет. Пусть лет сегодня все-таки тебе немало. Тебе года не беда, душой ты молода всегда. И не печалься, не грусти, красиво, весело живи. Хорошего тебе, дорогая, дня рождения. И, пожалуйста, песенку, Лешенька.
0: Да, шикарная женщина. Эта песня для вас, дорогая Любовь Степановна, появится в нашем эфире. Но 80 лет, красивая, юбилейная дата. Хочется пожелать вам крепкого здоровья на долгие годы. Бодрости и сил, которые позволяют радоваться каждому новому дню. И пусть ваши родные, близкие окружают вас теплом и заботой. Пусть в доме царят уют и покой. Оставайтесь всегда жизнелюбивы. Продолжайте удивлять своих близких и всех окружающих оптимизмом и молодостью души. С днем рождения, с юбилеем, всех благ вам!

0: Частушка для казака от Галины Сливченко из станицы Вышестеблиевской.
1: Я люблю Казак ФМ, особенно варенички. Слушаю ребят в обед, слушаю и вечером.
0: Реклама на Казак ФМ.
2: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
3: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
4: О, Мартин, убирай тут 2-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, города Электроугли, улица Центральная, дом 109.
5: Счастливый взгляд!
6: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
9: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
10: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
12: На Казак ФМ.
13: Друзья, не забывайте про нашу электронную почту. Она очень легкая. вареник@казак.фм. Сюда тоже можно писать и отправлять свои сообщения. Ну или при помощи нашего официального сайта легко и просто это сделать. казак.фм. Находимся в интернете. На главной странице есть форма для отправки ваших сообщений. Из хутора Согласный. Следующий звонок у нас раздался. Галина, здравствуйте. Добрый день.
14: Здравствуй, Алешенька, мой любимый ведущий. Соскучилась. Всем привет всем на Казак ФМ. Всем привет от меня.
13: Спасибо.
14: Здоровья, всего хорошего. Сегодня хочу поздравить свою доченьку старшую, Забелину Свету. Желаю здоровья. Желаю здоровья в жизни. Сколько исполнилось, это не главное. В жизни желаем быть самой счастливой, всеми любимой, веселой и красивой. Здоровья, всего-всего хорошего. Поздравляю дочка Лена с зятем Вовой. Внучка Софочка, внук Саша, брат Степа, брат Андрюша, племянница Галя, Надя. Все со своими семьями. Все желаем ей здоровья, всего-всего хорошего. И песенка, Алеша.
13: Да, и мы тоже присоединяемся от всей души. Ну, во-первых, вас как маму приветствуем, Галина. Поздравляем с днем рождения именинницы. Также хочется пожелать всего самого доброго от радиостанции Казак ФМ. И здоровья, и долголетия, и ясных дней, и спокойных ночей. И пусть близкие люди всегда будут рядом и согревают вас своим теплом и любовью.

0: Казак ФМ.
1: Всех именинников сегодняшнего дня от души приветствуем от всей команды радиостанции Казак ФМ. И напомню, наши цифры 8-928-401-2020, номер телефона прямого эфира, и к этим же цифрам подключен наш Макс. Из Новочербиновской у нас следующий звонок. Наталья, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день всем.
1: Слушаем.
2: Сегодня мы хотим поздравить очень замечательную, добрую, с днем рождения Кукса Валентину Васильевну. И еще 7 мая они с мужем Василием Ивановичем отметили золотую свадьбу. Дорогая Валюша, с прошедшей золотой свадьбой, с днем рождения, поздравляем тебя, желаем вам мирного неба, крепкого здоровья, всех земных благ, чтобы родные были всегда рядом. Будьте любимы и Богом хранимы, ваши кумовья, подруги, соседи. С днем рождения!
1: С днем рождения, конечно же, дорогая Валентина Васильевна, и с юбилеем вашей семьи. Какой год-то у вас замечательный, так рядышком даты. Пусть каждый день начинается с хорошего самочувствия, с радостных мыслей. Пусть родные люди согревают своим вниманием, а дом и ваша семья будут тем местом, где покой, где уют, и пусть домашний очаг пылает много-много-много лет. Поздравляем. Именинница Елена Василёк в нашем эфире для вас.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: А мы продолжаем, друзья. Это дневная программа по заявкам. Всех приветствую. Всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Ну, помимо всего прочего, ну, помимо того, что сегодня день пионерии, еще и профессиональный праздник, день фармацевтического работника в России, поэтому всех фармацевтов приветствуем и поздравляем с вашим профессиональным праздником. Ну, а звонок у нас из Новосибирска. Александр, здравствуйте. Приветствую вас.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Весь Краснодарский край. Ну и как бы и Ростовская область тоже казачество.
1: Конечно.
2: Вот. Да, я очень рад, что я вот как бы слушаю ваше радио. Знаете, ну, супер. Слов нет. Веселые песни, прибаутки, анекдоты. Ну, спасибо. Я хотел бы передать приветы, знаете, вот есть знакомые земляки, которые живут Кропоткино, живут в столице Кадимской, Доброносу Лехе, Дундукову Алексею, Дундуковой Наташе, племяннику в Ростов-на-Дон, Асину Владу, Оксане. Всем пожелать всем здоровья и поздравить сегодня с большим праздником, День пионерии. Мы все это прошли, все были пионерами, все завязывали галстуки. Большое вам спасибо.
1: Спасибо, Александр. Оставайтесь на нашей волне. Дозванивайтесь в программу по заявкам. Приветствуйте родных, близких, друзей. С нашей помощью всегда рады. Ну и чего-нибудь такого веселенького. Да про казаков попросил Александр. А давайте песня, которая, ну, пожалуй, ни разу еще не звучала в программе «Варенточки». Называется она «Как на горе казаки гуляют». Вот сейчас и послушаем, и потанцуем, у кого есть возможность.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Ну, мы продолжаем. Друзья, из Сараджири Ливской у нас следующий звонок раздался. Людмила Николаевна, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день, Алексей. Добрый день, слушатели Казачка. Я хочу в этот день поздравить всех с Днем Пионерии. И вспомнить, как собирались у костра, как дружили, как пели песни. Пожелать пионерам бывшим хорошего здоровья, уюта в семьях, ну и дружбы товарищества, как были раньше. И песенку.
1: Да, хорошие воспоминания, добрые, теплые. А какое было время, хочется сказать. И вот Дмитрий Прянов подхватывает, конечно же, своей песней с одноименным названием «Бакровых». Дядь Вову и тетю Люду, с праздником их молодости, с Днем Пионерии. Дарья прислала это сообщение. Поздравляем.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Ну, друзья, прямо сейчас небольшая пауза в звонках, потому что хочу уделить время вашим сообщениям. Добрый день, Казак-ФМ. Поздравьте, пожалуйста, самого лучшего сыночка, внучка, племянника, брата Сушкова Захара Алексеевича из станицы Воронежской. С днем рождения. Желаем нашему Захару крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи во всем и везде. Брат Даниил, мама, папа, бабушка Таня, бабушка Вера, Женя. Спасибо большое за такую прекрасную передачу. Ой, спасибо большое. Захар, приветствуем вас. Также и от коллектива нашей радиостанции. Добрый день, казачок. Хочу передать привет, кто меня знает, Ставрополье и, конечно, станице Ленинградской. А еще хочу передать привет своему лучшему другу Владимиру Иванову из Москвы. Заранее большое спасибо. И я... Так, ну непонятно, с подписью непонятно, перечитайте, но привет передал и вам тоже большой привет. Так, кто у нас тут? Добрый день, наш любимый казачок. Хотим поздравить с днем рождения, с 87-летием нашей любимой мамочки, сестрички, бабушки из станицы Новокорсунской, жительницы улицы Северной Назаренко. Веру Андреевну, здоровья крепкого, побольше ясных светлых дней, если можешь, постарайся столетний встретить юбилей. С большой любовью, дети, внуки, сестра, брат, друзья, кумовья, жители улицы Северной. Нина Алексеевна Ромашко подписались под сообщением. Вера Андреевна, дорогая наша, мы вас приветствуем и поздравляем также от коллектива нашей радиостанции от всей души. Доброго дня всем фармацевтам. Привет от пользователей аптек. Поздравляем всех. Алексей, песня про казаков в исполнении Степана Сокол. Класс! Включайте почаще. Да, очень талантливый парень, солист группы «Пелагея». Ну, не так давно он начал заниматься вот именно своей сольной карьерой. Ну, по крайней мере, начал давно, но в последнее время очень стал популярным. И очень приятно, что, конечно же, его песни тоже звучат в нашем эфире. Степан Сокол... Нестеров, да, вылетел из головы Нестеров, конечно же. Вот в его исполнении, да, прозвучала эта песня. Кстати, кто-то еще в сообщениях спрашивал, что это за песня. Вот он. Песня называется «Как на горе казаки гуляют». Прямо сейчас для именинников музыкальный привет и вернусь уже после песни.

0: Казак ФМ.
1: Мы продолжаем, друзья. Быстренько напомню наши координаты. 8-928-401-2020. Номер телефона прямого эфира. К этим цифрам подключен Макс для ваших сообщений. Электронная почта вареник@казак.фм. И при помощи сайта также можно отправить свое сообщение. Казак.фм. По этому адресу мы находимся в интернете. На главной странице есть форма для отправки ваших сообщений. Из Краснодара следующий звонок раздался. Петр, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: Поздравляю вас тоже с праздником сегодня.
1: Спасибо. Спасибо.
2: И хочу поздравить свою родненькую тетю и сегодня юбилей. Садовка Валентина Петровна.
1: Угу. А чего пожелаем?
2: Пожелаю здоровья крепкого, мирного неба и всего хорошего. И песенку какую-нибудь про день рождения.
1: Так, обязательно, про день рождения. А, давайте так, для именинницы от именинника эта песня прозвучит. Ну, во-первых, дорогая Валентина Петровна, приветствуем, поздравляем вас от всей души, от всего коллектива Казак ФМ. Пусть на жизненном пути сопровождает здоровье, удача, достаток, семейное благополучие. Вот прям много-много всего хорошего вам, дорогая наша именинница. Ну, а именинник у нас сегодня кто? Правильно, Валерий Владимирович Семин. Свой юбилейный 60-й день рождения заслуженный артист России отмечает. Вчера уже начали Валерия поздравлять. Сегодня продолжаем. И я вижу в этой связи даже сообщение. Алексей, добрый день. Приветствую, родной казачок. Сердечно поздравляю с красивым юбилеем замечательного артиста, всенародного любимца Валерия Семина. Здравия, сил и бодрости, творческого долголетия, благодарных и верных слушателей. С нижайшим поклоном и уважением, Светлана из Москвы. Спасибо большое. Приветствуем вас, дорогой Валерий, от всей нашей кубанской аудитории, от всех, мне кажется, от всех ваших поклонников с искренностью все вас поздравляют и желают доброго здоровья. Ну, конечно же, ждут в гости. Так вот, давайте про день рождения в исполнении Валерия Семина. Так и называется песня.

0: Привычки на Казак FM.
1: Ну, еще один звонок я успею принять. Он раздался как раз из Новобейсовского, Василковского района. Валентина Ивановна, здравствуйте. Вам добрый день.
2: Здравствуйте. Я хочу поздравить Валеру Семина с днем рождения.
1: Хорошо.
2: Пожелать ему счастья, семейного благополучия. И чтоб он всегда нас радовал своими выступлениями.
1: Пусть так и будет. Обязательно, Валерий, принимайте поздравления от ваших поклонников и поклонниц, и, конечно же, от коллектива нашей радиостанции. Здравствуй, радио «Казак ФМ», передача «Варенички». Сегодня свой день рождения отмечает наш любимый сынок Гридас Анатолий Николаевич. Дорогой сыночек, от души поздравляем тебя с твоим личным праздником. Желаем тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений. Пусть каждый день приносит тебе счастье, любовь и гармонию. Пусть все твои мечты сбываются, а жизнь радует приятными сюрпризами и радостными моментами. Будь всегда таким же сильным, мудрым и добрым. Мы гордимся тобой и любим тебя безгранично. Родители, брат Николай с семьей, тетя Люда и тетя Таня с семьями с большой любовью и теплом подписались под этим сообщением. Поздравляем, Анатолий, вас и от коллектива «Казак FM». Так, всем большой привет из Ивановской от Елены. Добрый день, Алексей, сегодня хочется поздравить всех бывших пионеров с Днем Пионерии. Хотя, я думаю, бывших не бывает. Все мы пионеры нашей великой страны. Помню, как это было волнительно, когда повязывали галстук, кусочек красного знамени, а когда шли домой, не застегивали верхнюю пуговицу на пальто, чтобы все видели, что ты пионер. С того момента прошло уже 54 года. И я хочу пожелать крепкого здоровья, счастья, всего самого наилучшего с праздником. С Днем Пионерии. Будь готов. Всегда готов. Так, кто подписался? Надежда подписалась. Надежда, спасибо за эту историю. Поздравляем вас. Здравствуйте. Хочу передать привет своей маме Галине Ивановне и сказать, что у нее самые вкусные котлеты. Егор, молодец. Галина Ивановна, поймали этот привет? Так, добрый день, казачок. Хочу поздравить выпускников 1977-1979 годов станицы Павловской Лермонтовской школы с Днем Пионерии. Всем крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и всех земных благ от Ирины Дмитриевны. Спасибо. Алексей, мы село Узуново вагонку делаем. Привет Владимиру Иванову из Москвы. Олег Ткаченко. Вот, Олег, ну я же еще и засомневался. Вроде думаю, это вы, но вот подпись меня немного сбила, поэтому приветствую от души всей вашей команде и вам лично. Большой привет от меня. С Днем Пионерии всех от Калининграда до Тихого океана. Счастья, любви во все времена. Валентина Петровна, хутор Труд. Прекрасно. Добрый день. Поздравляю с днем рождения Валерия Семина. Здоровья, любви, счастья и семейного благополучия. Приятно смотреть передачу с его участием. Из Каневской от Марины Труш. Это сообщение прилетело. Так, здравствуй, Казак ФМ. Мы направляемся к вам в город Краснодар из Ростова. В дороге слушаем любимую радиоволну. Всегда настраиваемся на вас, когда едем в Краснодар. Передайте привет нашей компании Ира, Катя, Иван и Владимир. Пожелайте нам хорошего пути. Да, души, конечно, желаю. Хорошей вам дороги. Все правильно. На хорошей волне. Значит, с настроением все в порядке. Поэтому приятно, что ваша команда также, ваша компания, конечно, настроена на волну радиостанции «Казак ФМ». Так, ну что, никого не забыли. Всех поприветствовали, всех поздравили. Очередной выпуск программы «Варенички» уже с 20 часов. Виктория Никитюк, обязательно заглядывайте. Все, кто не смог дописаться или дозвониться в дневную программу, вечером вновь продолжим. Зовут меня Алексей Орлов. Я с вами до завтра прощаюсь. Днем обязательно услышимся. Ну, а по просьбе Валентины Ивановны для Валерия Семина Валерий Леонтьев с песней «На крыльях любви». Хорошего дня, пока.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, кому автоматически выдадут временное удостоверение личности, где завершили благоустройство парковой зоны и что исследуют водолазы у берегов Фароса. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Временное удостоверение личности в России теперь будут выдавать гражданам автоматически, а не только по их личной просьбе. Министерство внутренних дел уже утвердило новую форму этого документа. Как поясняют специалисты, такая справка является полноценной заменой паспорту на время его оформления. С ней можно устроиться на работу, получить пенсию, обратиться в банк или купить билет на поезд. А если вы потеряли паспорт в другом городе, временный документ на 10 дней позволит вам спокойно вернуться домой для восстановления бумаг. В селе Табачном Бахчисарайского района завершили масштабное благоустройство парковой зоны. Для местных ребят там установили современную детскую площадку на улице Молодежной. В этом году на территории также полностью решили вопрос с уличным освещением. Регулярно градируют грунтовые дороги и капитально ремонтируют крыши многоквартирных домов. В ближайших планах реконструкция клумб и асфальтирование главной площади в центре села. Уникальная подводная экспедиция стартовала у берегов Крымского Фароса. Там водолазы исследуют затонувший более века назад пароход «Ростов». Историческое судно лежит на правом борту на глубине около 15 метров, всего в нескольких десятках метров от берега. Пароход затонул в апреле 1918 года после обстрела немецкой подводной лодкой. Экипаж намеренно посадил пробитое судно на мель, чтобы спастись. Сейчас специалисты с помощью оборудования составляют детальную карту объекта и ведут подводную съемку, чтобы пополнить архив исторических находок. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове пасмурно, ожидаются дожди, в Симферополе до 22 градусов, в Бахчисарае воздух прогреется до 24, в Евпатории термометр покажет 22 выше нуля. На градус ниже ожидается в Керчи, в Ялте и Феодосии плюс 20, в Алуште до 19 градусов, в Севастополе завтра 20 выше нуля и пройдет слабый дождь. Привет отправляем в село Табачное Бахчисарайского района, завтра днем у вас до 24 градусов, пригодятся зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

0: Дутар – национальный струнный музыкальный инструмент Туркменистана. Он похож на большую грушу с сильно вытянутой шейкой и грифом. Длина инструмента может достигать 2 метров. Название в переводе с персидского означает «две струны». Чтобы сделать хороший дутар, нужно тутовое дерево. Инструмент из него получается легкий, прочный, с красивой текстурой и прекрасным звучанием. Важен возраст дерева. Тутовнику должно быть не менее 50 лет. Ни одно торжество в Туркменистане не обходится без выступлений народных исполнителей – бахши. Во все века они пользовались в народе почетом и уважением. Сами же мастера с величайшей заботой относились к своему дутару. Его берегли как зеницу ока, хранили в специальных футлярах из мягкой материи и никому никогда не одалживали. На первый взгляд этот музыкальный инструмент примитивен. Никакой вычурности, никаких декоративных украшений и всего 2 струны. Однако строгость и стройность линий дутара доведены до совершенства. А каким мастерством надо обладать музыканту, чтобы с помощью всего 2 струн уметь передать жар горячего туркменского солнца, шум горных рек и плеск волн древнего Каспия, шепот влюбленных? Дутар — это часть музыкальной культуры туркменского народа. Это его душа.
1: По пути с Казак-ФМ.
2: Всем привет! Я Татьяна Буланова. Приветствую слушателей радио Казак-ФМ. Слушайте нашу новую песню с группы «Ламба Ильича. Дорога».

0: Частушка для казака от Надежды Галушкиной из Краснодара.
1: Я с казак FM волной провела весь выходной. Я не шила, не стирала, только пела и плясала. Ой!
0: Реклама на казак FM.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
6: Для соседа.
7: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи.
2: Лучше с милым камни ломать, чем с нелюбимым дрова пилять. Так говорят наши мудрые соседи словаки. Во всем мире их больше 6 миллионов, а в Краснодарском крае, по официальным сведениям, всего 17. И если вы с кем-то из них знакомы, то уже успели убедиться в том, что словаки – очень душевный народ с богатыми традициями и языком. Притом очень похожим на наш, русский. К слову сказать, русских словаки любят, наша культура им близка. Но и свою культуру, обычаи и традиции словаки бережно хранят. В праздники они с удовольствием поют мелодичные словацкие песни и танцуют зажигательные традиционные танцы. Один из самых веселых праздников у словаков называется «фашанг», или по-нашему «масленица». Зима заканчивается, весна уже близко, и хочется поторопить ее наступление. В старину в этот период проходили гуляния ряжены, щедрые и богатые застолья с мясными деликатесами, блинами и пончиками. К этому веселому периоду старались приурочить и свадьбы. Народ без устали гулял и веселился, стараясь наесться впрок перед длительным постом. Сейчас в современной Словакии традиции несколько изменились, но не исчезли. И начало весны – это по-прежнему карнавал и праздник для взрослых и детей. В городах словаки проводят общественные балы и даже танцевальные корпоративные вечера, куда дамы, как и положено, приходят в тщательно продуманных вечерних туалетах, а кавалеры – в смокингах. Карнавалы проходят и в детских садах. Все веселятся и поют. И говорят, что многие словаки даже специально берут отпуск, чтобы вдоволь нагуляться. Заканчивается все это перед началом поста символическими похоронами. Правда, словаки, в отличие от других народов, отмечающих масленицу, хоронят не чучело, а музыкальный инструмент, и чаще всего контрабас. И в этом таится глубокий смысл, так как во время поста никаких увеселительных мероприятий не будет, а значит и музыка звучать не должна.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, кому автоматически выдадут временное удостоверение личности, где завершили благоустройство парковой зоны и что исследуют водолазы у берегов Фароса. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Временное удостоверение личности в России теперь будут выдавать гражданам автоматически, а не только по их личной просьбе. Министерство внутренних дел уже утвердило новую форму этого документа. Как поясняют специалисты, такая справка является полноценной заменой паспорту на время его оформления. С ней можно устроиться на работу, получить пенсию, обратиться в банк или купить билет на поезд. А если вы потеряли паспорт в другом городе, временный документ на 10 дней позволит вам спокойно вернуться домой для восстановления бумаг. В селе Табачном Бахчисарайского района завершили масштабное благоустройство парковой зоны. Для местных ребят там установили современную детскую площадку на улице Молодежной. В этом году на территории также полностью решили вопрос с уличным освещением. Регулярно грейдируют грунтовые дороги и капитально ремонтируют крыши многоквартирных домов. В ближайших планах реконструкция клумб и асфальтирование главной площади в центре села. Уникальная подводная экспедиция стартовала у берегов Крымского Фароса. Там водолазы исследуют затонувший более века назад пароход «Ростов». Историческое судно лежит на правом борту на глубине около 15 метров, всего в нескольких десятках метров от берега. Пароход затонул в апреле 1918 года после обстрела немецкой подводной лодкой. Экипаж намеренно посадил пробитое судно на мель, чтобы спастись. Сейчас специалисты с помощью оборудования составляют детальную карту объекта и ведут подводную съемку, чтобы пополнить архив исторических находок. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове пасмурно, ожидаются дожди, в Симферополе до 22 градусов, в Бахчисарае воздух прогреется до 24, в Евпатории термометр покажет 22 выше нуля. На градус ниже ожидается в Керчи, в Ялте и Феодосии плюс 20, в Алуште до 19 градусов, в Севастополе завтра 20 выше нуля и пройдет слабый дождь. Привет отправляем в село Табачное Бахчисарайского района, завтра днем у вас до 24 градусов, пригодятся зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольницы.
3: Мы рады дарить вам свои...

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, кому автоматически выдадут временное удостоверение личности, где завершили благоустройство парковой зоны и что исследуют водолазы у берегов Фароса. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Временное удостоверение личности в России теперь будут выдавать гражданам автоматически, а не только по их личной просьбе. Министерство внутренних дел уже утвердило новую форму этого документа. Как поясняют специалисты, такая справка является полноценной заменой паспорту на время его оформления. С ней можно устроиться на работу, получить пенсию, обратиться в банк или купить билет на поезд. А если вы потеряли паспорт в другом городе, временный документ на 10 дней позволит вам спокойно вернуться домой для восстановления бумаг. В селе Табачном Бахчисарайского района завершили масштабное благоустройство парковой зоны. Для местных ребят там установили современную детскую площадку на улице Молодежной. В этом году на территории также полностью решили вопрос с уличным освещением. Регулярно градируют грунтовые дороги и капитально ремонтируют крыши многоквартирных домов. В ближайших планах реконструкция клумб и асфальтирование главной площади в центре села. Уникальная подводная экспедиция стартовала у берегов Крымского Фароса. Там водолазы исследуют затонувший более века назад пароход «Ростов». Историческое судно лежит на правом борту на глубине около 15 метров, всего в нескольких десятках метров от берега. Пароход затонул в апреле 1918 года после обстрела немецкой подводной лодкой. Экипаж намеренно посадил пробитое судно на мель, чтобы спастись. Сейчас специалисты с помощью оборудования составляют детальную карту объекта и ведут подводную съемку, чтобы пополнить архив исторических находок. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове пасмурно. Ожидаются дожди. В Симферополе до 22 градусов. В Бахчисарае воздух прогреется до 24. В Евпатории термометр покажет 22 выше нуля. На градус ниже ожидается в Керчи, в Ялте и Феодосии плюс 20. В Алуште до 19 градусов. В Севастополе завтра 20 выше нуля и пройдет слабый дождь. Привет отправляем в село Табачное Бахчисарайского района. Завтра днем у вас до 24 градусов. Пригодятся зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды. Вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Частушка для казака от Анастасии Богдан из станицы Шкуринской.
1: Наварю вареночка, напеку ватрушки, под гармошку с казаком будем петь частушки.
0: Реклама на Казак FM.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
6: Для соседа.
7: Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.

«Вместе голодай, вместе мерзни, но друга не бросай», гласит мудрая поговорка наших дружелюбных соседей – хакасов. Их родина – земля между Кузнецкими горами и Саянским хребтом, или Хакасская автономная республика. Всего в России около 80 тысяч хакасов, а на Кубани, если верить статистике, живут 46 из них. Если вам довелось познакомиться с хакасами, то вы наверняка убедились, что они очень радушные люди. В случае нужды они всегда делятся продуктами, орудиями труда и всем, что нужно, не требуя никакой платы. И такое трепетное отношение к дружбе – одна из черт их национального характера. Такая же, как и гостеприимство. Любого человека хакасы встречают как желанного гостя и, накрыв стол, обязательно зовут соседей. Весной у хакасов большой праздник – Чилпазы или хакасский Новый год. В прежние времена его начинали отмечать с прилета первых птиц, первого кукования кукушки и растягивали до первых раскатов грома. Кульминацией всегда была точная дата – 22 марта или День весеннего равноденствия. И до сих пор в этот день на родине этого народа, в Хакасии, проходит шумный и веселый праздник. Но одними только щедро накрытыми столами, да народными танцами и песнями торжества не ограничиваются. Есть еще специальные обряды и ритуалы, которые в этот день считаются обязательными. Первый – обряд очищения. Это сжигание черных ленточек с узелками неприятностей и обид. Второй – обряд кормления огня. В очаг надо кинуть что-нибудь съестное, тем самым покормить огонь. Третий – почитание священной березы. Березовые ветви у хакасов – мужское и женское начало. Они символизируют благопожелания, благополучие и достаток. Чтобы привлечь удачу в наступившем году, на ветви повязывают светлые или цветные ленточки, задумывая в каждую из них пожелание самому себе, своей семье и своему роду.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ к этому часу Казаку стало известно. Сколько гостевых домов легализуют в Крыму к лету, где завершают строительство нового учебного корпуса и какую картину привезли в Севастополь. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. К началу летнего курортного сезона федеральные реестры могут включить до 1500 крымских гостевых домов. Как сообщили в Министерстве курортов и туризма республики, эксперимент по легализации таких объектов размещения идет полным ходом. Всего к лету гостей готовы принять более тысячи комфортных отелей, санаториев и детских лагерей. Кроме того, к 1 июня на полуострове полностью подготовят 360 пляжей. Там появятся медицинские пункты и выставят дежурных матросов-спасателей. В Симферополе завершает остекление нового корпуса архитектурно-строительной академии Крымского федерального университета. Площадь современного здания составляет более 3000 квадратных метров. Внутри уже завершили монтаж лифтов и активно ведут внутренние отделочные работы. В новом корпусе разместят просторные лекционные аудитории. В новом корпусе разместятся просторные лекционные аудитории, кабинеты для преподавателей, а также современные компьютерные и лабораторные классы. Для удобства студентов новое здание соединят специальным переходом с действующим институтом на уровне второго этажа. В Севастополь привезли легендарное полотно советского живописца Александра Дейнеки «На страже мира». Уникальную картину колоссальных размеров, 30 метров в длину и 3,5 в высоту, не показывали широкой публике более 60 лет. Шедевр станет центральным экспонатом на грядущем открытии новой российской галереи искусств. Долгое время холст в свернутом виде хранился в Курске. Восстанавливать полотно будут лучшие специалисты страны. Увидеть этот кропотливый процесс реставрации в реальном времени смогут все посетители Федерального музея. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове пасмурно, ожидаются дожди. В Симферополе до 22 градусов. В Бахчисарае воздух прогреется до 24. В Евпатории термометры покажут 22 выше нуля. На градус ниже ожидается в Керчи. В Ялте и Феодосии по прогнозу плюс 20. В Севалуште до 19 тепла. В Севастополе завтра 20 выше нуля. Пройдет слабый дождь. Привет отправляем в село Песчаное Бахчисарайского района. Завтра у вас плюс 20. Захватите зонт. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

твой дрожит. Трубка горяча, будто в ней горит черная свеча.

краю, песню заиграю, а портянку жизнь свою я перемотаю. Поверну да заверну сверху голенище, сам я милую найду,

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а куда солнце прячется ночью? Спать уходит?
3: Нина, на самом деле солнце никуда по ночам не прячется и продолжает светить, даже когда мы его не видим. Дело в том, что наша планета Земля движется. Каждые 24 часа она делает полный оборот вокруг своей оси. И получается, что одна половина нашей планеты всегда обращена к Солнцу, и на этой половине Земли день, а другая половина обращена в сторону, противоположную Солнцу, и на этой половине ночь.
0: Это кто так придумал?
3: Это, Нина, астрономические законы нашей Солнечной системы. Если вращение планеты вокруг Солнца приводит к тому, что на Земле происходит смена времен года, то последствием вращения планеты вокруг собственной оси является смена дня и ночи. За календарные сутки Земля совершает один полный оборот вокруг своей собственной оси. В то время, когда на одной части планеты наступает день, на другой устанавливается ночь, и часть Земли оказывается в тени. Поэтому Солнце остается на своем прежнем месте, а наша планета просто поворачивается к нему другой стороной.
0: Значит, где-то сейчас утро?
3: Все верно. А у нас в это время наступает ночь, и кое-кому пора спать.
0: Папа, я придумала! Хочу быть солнышком! Ему спать не надо.
2: Папа знает.
4: Люба, братцы, 108 FM у

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько гостевых домов легализуют в Крыму к лету, где завершают строительство нового учебного корпуса и какую картину привезли в Севастополь. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. К началу летнего курортного сезона федеральный реестр могут включить до 1500 крымских гостевых домов. Как сообщили в Министерстве курортов и туризма республики, эксперимент по легализации таких объектов размещения идет полным ходом. Всего к лету гостей готовы принять более тысячи комфортных отелей, санаториев и детских лагерей. Кроме того, к 1 июня на полуострове полностью подготовят 360 пляжей. Там появятся медицинские пункты и выставят дежурных матросов-спасателей. Симферополь завершает остекление нового корпуса архитектурно-строительной академии Крымского федерального университета. Площадь современного здания составляет более 3000 квадратных метров. Внутри уже завершили монтаж лифтов и активно ведут внутренние отделочные работы. В новом корпусе разместят просторные лекционные аудитории. В новом корпусе разместятся просторные лекционные аудитории, кабинеты для преподавателей, а также современные компьютерные и лабораторные классы. Для удобства студентов новое здание соединят специальным переходом с действующим институтом на уровне второго этажа. В Севастополь привезли легендарное полотно советского живописца Александра Дейнеки «На страже мира». Уникальную картину колоссальных размеров, 30 метров в длину и 3,5 в высоту, не показывали широкой публике более 60 лет. Шедевр станет центральным экспонатом на грядущем открытии новой российской галереи искусств. Долгое время холст в свернутом виде хранился в Курске. Восстанавливать полотно будут лучшие специалисты страны. Увидеть этот кропотливый процесс реставрации в реальном времени смогут все посетителей Федерального музея. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове пасмурно, ожидаются дожди. В Симферополе до 22 градусов. В Бахчисарае воздух прогреется до 24. В Евпатории термометры покажут 22 выше нуля. На градус ниже ожидается в Керчи. В Ялте и Феодосии по прогнозу плюс 20. В Алуште до 19 тепла. В Севастополе завтра 20 выше нуля. Пройдет слабый дождь. Привет отправляем в село Песчаное Бахчисарайского района. Завтра у вас плюс 20. Захватите зонт. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио. Радио Казак ФМ. Эх, брат!

0: Частушка для казака от Александра Лахтионова из Краснодара.
1: Все друзья пенсионеры пальцем крутят у виска, а вообще-то я не первый, обожаю казака.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
6: Каждый день на Казак-ФМ душа поет о воле.

0: Так FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ к этому часу казаку стало известно. Сколько гостевых домов легализуют в Крыму к лету, где завершают строительство нового учебного корпуса и какую картину привезли в Севастополь? В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. К началу летнего курортного сезона федеральные реестры могут включить до 1500 крымских гостевых домов. Как сообщили в Министерстве курортов и туризма республики, эксперимент по легализации таких объектов размещения идет полным ходом. Всего к лету гостей готовы принять более тысячи комфортных отелей, санаториев и детских лагерей. Кроме того, к 1 июня на полуострове полностью подготовят 360 пляжей. Там появятся медицинские пункты и выставят дежурных матросов-спасателей. Симферополь завершает остекление нового корпуса архитектурно-строительной академии Крымского федерального университета. Площадь современного здания составляет более 3000 квадратных метров. Внутри уже завершили монтаж лифтов и активно ведут внутренние отделочные работы. В новом корпусе разместят просторные лекционные аудитории. В новом корпусе разместятся просторные лекционные аудитории, кабинеты для преподавателей, а также современные компьютерные и лабораторные классы. Для удобства студентов новое здание соединят специальным переходом с действующим институтом на уровне второго этажа. В Севастополь привезли легендарное полотно советского живописца Александра Дейнеки «На страже мира». Уникальную картину колоссальных размеров, 30 метров в длину и 3,5 в высоту, не показывали широкой публике более 60 лет. Шедевр станет центральным экспонатом на грядущем открытии новой российской галереи искусств. Долгое время холст в свернутом виде хранился в Курске. Восстанавливать полотно будут лучшие специалисты страны. Увидеть этот кропотливый процесс реставрации в реальном времени смогут все посетители Федерального музея. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове пасмурно, ожидаются дожди. В Симферополе до 22 градусов. В Бахчисарае воздух прогреется до 24. В Евпатории термометры покажут 22 выше нуля. На градус ниже ожидается в Керчи. В Ялте и Феодосии по прогнозу плюс 20. В Алуште до 19 тепла. В Севастополе завтра 20 выше нуля. Пройдет слабый дождь. Привет отправляем в село Песчаное Бахчисарайского района. Завтра у вас плюс 20. Захватите зонт. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи лучше всего делают с детьми домашнее задание по физкультуре. Это наши соседи вместо того, чтобы делать утром зарядку, ищут зарядку для телефона. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович!
1: Да?
0: А ты лотереи покупаешь?
1: Не, Русланчик, жена запрещает. Говорит, что я уже главный приз своей жизни выиграл, свою жену. Вот больше участвовать в розыгрышах бесполезно.
0: Хорошо, что я ее не выиграл.
1: Ну ладно тебе, она у меня женщина хорошая.

0: Девочки, вы слышали? Есть чудесное средство для похудения. Называется скотч.
1: Шутки.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а почему пальцы становятся старенькими, если их долго держать в воде? Смотри, все в морщинках.
3: Нет, Нина, они не постарели. Просто наша кожа покрыта тонким-тонким слоем жира. Когда мы долго сидим в теплой воде, этот жир смывается. Вода просачивается под кожу, та набухает и появляются морщинки. На ладошках и ступнях кожа толще, поэтому морщинятся они сильнее.
0: А это не вредно?
3: Совсем нет. Как только руки высохнут, вода из кожи испарится, и они станут такими же, как прежде.
0: Зачем нужны эти морщинки?
3: По ним вода быстрее стекает. А еще они здорово помогали нашим далеким предкам. Им часто приходилось добывать из рек и других водоемов не только пищу, но и то, что может пригодиться в быту. Специальных орудий у них тогда еще не было. Делали они это голыми руками. Сморщивание кожи на ладонях и пальцах рук здорово облегчало эту задачу. А изменение покрова на ступнях позволяло легче идти по подводным камням и другим скользким поверхностям.
0: Папа, смотри, обратно размолодели!
2: Папа знает.
4: Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: от Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Таджикские ученые доказали, что существует 4 агрегатных состояния воды. Это жидкое, твердое, газообразное и арбуз.
0: Частушка для казака от казачки Валентины Безродной из Псибая.
2: Утро встала я с рассветом, потянулась не спеша, быстро радио включила, с ним поет моя душа.
0: Реклама на Казак FM.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – 3 режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
7: Для соседа.
0: Отсюда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько средств направят на поддержку Керченской переправы, где начали ловить черноморскую барабульку, и что завоевал севастополец на Кубке России по парусному спорту. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Правительство России выделит 5 миллиардов рублей на поддержку паромной переправы через Керченский пролив. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Переправа остается важнейшим логистическим маршрутом на полуостров в период начавшегося туристического сезона. Паромы бесперебойно курсируют между портами Керчь и Кавказ, обеспечивая перевозку не только пассажиров, но и автомобильной, а также железнодорожной техники. Как отметили в кабинете министров, масштабное финансирование поможет укрепить транспортную связанность регионов и даст людям возможность выбирать самый удобный маршрут для путешествий. У берегов Крыма стартовал сезон вылова знаменитой черноморской барабульки. Эту рыбку по праву считают настоящей гастрономической визитной карточкой полуострова. Первые уловы весеннего промысла уже зафиксировали в Ялте, Орджоникидзе и Севастопольской Стрелецкой бухте. Традиционно барабульку отбывают весной и осенью, в основном вдоль Крымского побережья и в Керченском проливе. Гурманы ценят эту рыбу за особенный, очень нежный вкус. Севастополец завоевал бронзовую медаль Кубка России по парусному спорту. Масштабные соревнования в олимпийских классах яхты завершились в Геленджике и собрали 135 участников из более чем 20 регионов страны. Дмитрий Нестеренко стал третьим в одной из дисциплин. Еще трое севастопольских спортсменов также претендовали на медали, но из-за отмены финальной гонки остановились в шаге от пьедестала. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове пасмурно, ожидаются дожди. В Симферополе до 22 градусов. В Бахчисарае воздух прогреется до 24. В Евпатории термометр покажет 22 выше нуля. На градус ниже ожидается в Керчи, в Ялте и Феодосии плюс 20. В Алуште 19 выше нуля. В Севастополе завтра ожидается 20 градусов тепла. Пройдет слабый дождь. Привет отправляется в село Куйбышево Бахчисарайского района. Днем у вас до 24 градусов. И захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. «Казачок» — русская казачья пляска. Исполняет ее пары, где один партнер играет роль казака, а другой — казачки. Стоят они друг напротив друга, кланяются в знак приветствия. Затем начинают двигаться по кругу, держась за руки. Все быстрее и быстрее ноги такт отбивают. «Казачок» — танец энергичный. Все тело в движении, прыжки, повороты, наклоны, стук каблучками, взмахи руками — все есть. А еще «восьмерка» — это движение, когда казачка делает поворот вокруг своей оси, держась за руку партнера. Что интересно, на праздниках незамужние девушки танцуют скромно, глаза вниз, рук высоко не поднимают. А замужние пляшут от души, припевают. То руки в боки, то хлопают в ладоши. Дразнят казака. Пляска яркая, эмоциональная. Она является одним из символов России, ее душой.
1: Казак.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько средств направят на поддержку Керченской переправы, где начали ловить черноморскую барабульку, и что завоевал севастополец на Кубке России по парусному спорту. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Правительство России выделит 5 миллиардов рублей на поддержку паромной переправы через Керченский пролив. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Переправа остается важнейшим логистическим маршрутом на полуостров в период начавшегося туристического сезона. Паромы бесперебойно курсируют между портами Керчь и Кавказ, обеспечивая перевозку не только пассажиров, но и автомобильной, а также железнодорожной техники. Как отметили в кабинете министров, масштабное финансирование поможет укрепить транспортную связанность регионов и даст людям возможность выбирать самый удобный маршрут для путешествий. У берегов Крыма стартовал сезон вылова знаменитой черноморской барабульки. Эту рыбку по праву считают настоящей гастрономической визитной карточкой полуострова. Первые уловы весеннего промысла уже зафиксировали в Ялте, Орджоникидзе и Севастопольской Стрелецкой бухте. Традиционно барабульку отбывают весной и осенью, в основном вдоль Крымского побережья и в Керченском проливе. Гурманы ценят эту рыбу за особенный, очень нежный вкус. Севастополец завоевал бронзовую медаль Кубка России по парусному спорту. Масштабные соревнования в олимпийских классах яхты завершились в Геленджике и собрали 135 участников из более чем 20 регионов страны. Дмитрий Нестеренко стал третьим в одной из дисциплин. Еще трое севастопольских спортсменов также претендовали на медали, но из-за отмены финальной гонки остановились в шаге от пьедестала. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове пасмурно, ожидаются дожди. В Симферополе до 22 градусов. В Бахчисарае воздух прогреется до 24. В Евпатории термометр покажет 22 выше нуля. На градус ниже ожидается в Керчи, в Ялте и Феодосии плюс 20. В Алуште 19 выше нуля. В Севастополе завтра ожидается 20 градусов тепла. Пройдет слабый дождь. Привет отправляется в село Куйбышево Бахчисарайского района. Днем у вас до 24 градусов. И захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: конечно же, хочется подсказать, да, включай Казак ФМ, потому что вечерний выпуск «Вареничка» в прямом эфире уже в эфире. Плюс 7-928-401-20-20 наш телефон. Макс таков же. Повторюсь, плюс 7-928-401-20-20. Звоните, пишите. И сегодня на календаре 19 мая. Я, Виктория Никитюк, ведущая этой программы, смею вам напомнить, что сегодня день пионерии. Каждый год в мае именно в этот день россияне отмечают праздник, появившийся еще в СССР. Он посвящен организации, которая занималась воспитанием и просвещением молодого поколения в Советском Союзе. Пионер, будь готов, уверена, все вы сказали мне сейчас, всегда готов. Кроме того, на календаре замечательный праздник. Сегодня мы фармацевтов поздравляем с их профессиональным днем. Помню, как много девочек в школе, ну, во всяком случае, когда я оканчивала школу, говорили, я хочу стать фармацевтом. Ну, годы были такие, не все можно было достать, и считалась престижная профессия, да и сейчас она такая. Поэтому день фармацевтического работника в России мы от души с профессиональным праздником вас, фармацевты, поздравляем. В народном календаре Иов Горошник, и именины по праву сегодня отмечают Денисы. Денисы, вам огромный привет. Начинаем программу. И первая дозвонившаяся — Нина Афанасьевна из станицы Каневская. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, любимая наша ведущая Виктория. Во-первых, я вас всех, весь коллектив вас поздравляю. Вы там почти все пионеры Советского Союза. Так что и весь наш эскадрон тоже поздравляю, они пионеры, кроме атамана. Он октябренок еще, не приняли его. А сегодня еще хочу поздравить любимого нашего Валерия Владимировича Стёмина. С днем рождения, он тоже пионер. И спасибо ему, что он такую эту у Андрея Малахова.
0: В общем, за его песни, за его творчество, Нина Афанасьевна. Да. Пожелаем что и певцу?
1: Здоровья большого, мирного неба над головой. И будь человек с открытой душой и золотым сердцем. Вот он какой.
0: Нина Афанасьевна, ну, Валерий Семин на самом деле такой, он очень расположен к людям, он не закрывается от людей. Он был на радиостанции Казак ФМ, и мои коллеги отзывались о Валерии, что вот он с радостью, и мы видим это, как вы сказали, и по телевидению, и на радиостанцию он приходил в своем интервью. Это понятно, что человек очень искренний, открытый. И Нина Афанасьевна всем дарит сегодня песню Валерия Семина «Районный дом культуры». А мы от души поздравляем с днем рождения.

0: Казак FM. Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
4: Прокачайте свое мастерство и бизнес с 27 по 29 мая в Экспоград Юг на выставке индустрии красоты «Бьюти-шоу Краснодар». Оборудование и материалы, сотни брендов. В программе чемпионаты и мастер-классы. Бесплатный билет? Легко. Примените промокод «Радио» на beautyshow.su 12+.
5: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
8: Пареночки! На Казак FM.
9: Ну и, конечно же, я от души улыбаюсь сейчас вам, наши радиослушатели из Оренбурга, Александр и Наталья, потому что вы пишете: дорогие наши, дорогой казачок, Оренбург всегда готов слушать Казак FM. Всем слушателям позитива, мирного неба. С уважением, Александр и Наталья. Напомню, плюс 7 928 401 2020, это и наш телефон, по которому вы дозваниваетесь в студию. Кроме того, к нему привязан Макс. На Макс вы пишете: «Веточка Сакуры с нами». Она поздравляет всех пионеров с Днем Пионерии и с нашим счастливым детством. А еще сегодня поздравляю с днем рождения любимого певца, конечно же, безоговорочно, Валерия Семина. От души его любим. И спасибо Нине Афанасьевне за выбор песни. Очень люблю эту песню. И я тоже очень люблю эту песню. Здравствуйте, Виктория, пишет Виктория из Анапы. Вика, привет. Сегодня я хочу передать привет своей сестре Гале. Вам, Виктория, желаю хорошего вечера. И пусть в такую хмурую погоду все у вас будет хорошо. Ой, давно я не выходила с радиостанции. Там действительно хмуро, да, дорогая моя Виктория из Анапы? Ну, у нас по-разному сегодня было, но хочу вам сказать, душновато. Поддержите меня или нет, но на самом деле, да. Татьяна из Гуриевская, Белореченский район, на связи. Танюша, здравствуйте.
10: Здравствуйте. Сегодня я хотела бы поздравить с днем рождения свою дорогую невесточку, жену моего сына. Ей сегодня исполняется 41 год. Они поженились совсем молоденькими. Родили и вырастили троих прекрасных сыновей. Ребята серьезные, работящие. Сын мой сейчас находится там, за ленточкой. Но ребята не оставляют свою мамочку, они ее поддерживают, они ее навещают, они постоянно крутятся возле нее. Я хотела бы пожелать ей здоровья, я хотела бы пожелать ей счастья, семейного благополучия, чтобы в жизни было поменьше огорчений, побольше удач и радостных событий, чтобы дом был всегда полной чашей, чтобы она всегда оставалась для своих детей такой же заботливой мамочкой и такой же заботливой, любящей и верной женой моему сыночку.
9: А я так бы хотела узнать, Татьяна, как зовут эту чудесную женщину?
10: Олеся.
9: Вот.
10: Ее зовут Алпеева Олеся.
9: Угу.
10: Вот. И также к моим поздравлениям присоединяется моя дочь со своей семьей и детьми из Майкопа. И песни, пожалуйста.
9: Да, Олеся, ну вам, я не знаю, героического терпения, веры, это самое главное, твердости характера, потому что это сейчас нашим женам, сестрам, мамам, у кого бойцы там, это просто необходимо. И поэтому, Олесечка, ну и, конечно же, оставаться красивой, молодой, крепкой, чтобы было здоровье, чтобы и ваш герой, и наш герой, у нас нет чужих или своих героев, да, чтобы наши герои были уверены, что дома ждет та самая милая, любимая, здоровая, и все в порядке. И родные, конечно, поддерживают. Знаю, что есть поддержка, и не только родные, и на радио Казак-ФМ. Вот опять делала выходные, варенички по вашим письмам. Есть приветы для наших ребят, и гордость берет. Благодарим вас, наши радиослушатели, и, конечно, ребятам низкий поклон.

0: Мамочки на Казак ФМ.
1: В начале программы мы всегда часто повторяем наш телефон. +7 928 401 2020. Пишите в Макс, пишите, если нравится, на наш электронный адрес вареник@казак.фм. Ну, тема пионерии, конечно, сегодня главная. Вот, например, Галина Александровна из Крыма Осовина пишет. Сегодня хочу поздравить с Днем пионерии всех причастных к этому празднику. Особенный привет передаю моей мамочке Остапенко Лидии Андреевне. 11 лет она была пионервожатой Осовинской школы, которой давно уже нет. Ее помнят все ее воспитанники, маму, да, Лидию Андреевну. Очень много теплых и добрых воспоминаний. Праздники, пионерские костры. Я тоже сегодня вспоминала пионерские костры именно. И звездные походы. Мамочка, поздравляю тебя. Здоровья, храни тебя Господь. Извините, Виктория, короче, не смогла. Да, очень хорошо сказали. А я, знаете, прекрасно написала Лидии Андреевне огромный привет. Я, Раиса Георгиевна из Истры, Московская область сегодня, между прочим, с нами уже и Истра, и Раменская. Это приятно. Так вот, Раиса Георгиевна пишет, как было здорово, пионерская организация. Учили детей всему только хорошему. Быть воспитанным, оставить добрый след в истории. Я, знаете, сегодня только перечитывала, помните, стишочки-пирожочки, стишки-пирожки. Есть такое, без ложной скромности замечу, я идеальный человек. А то, что ничего не сделал, так я был занят и болел. Вот так хочется, чтобы действительно, как Раиса Георгиевна пишет, чтобы хотелось оставить след в истории, а не просто с телефончиком на диванчике пролежать. Я думаю, что многие со мной согласны. Сережа из Песчинокопского, Ростовская область присоединилась. Между прочим, там еще Каменск, Шахтинский. Попозже прочитаю. Сергей, добрый вечер.
2: Здорово, бывали. Радио Казак ФМ. Виктория, сударыня, благодарствую.
1: Здравствуйте.
2: Сегодня я с особой теплотой и приятной ностальгией вспоминаю свое школьное пионерское детство. В душе и по сегодняшний день также остаюсь пионером. И сейчас искренне передаю свой пламенный пионерский привет друзьям по радиоэфиру. Доброжелательной Татьяне Кимовне, славной Вармавир. Заботливой Валентине Шаповаловой в Диагинскую, добросердечной Людмиле Петровне в Кропоткин, обаятельной Раисе Давыдовне в Старовеличковскую, крепкой семье Кривопус, славный город Обинск. И возьму на себя смелость передать еще один пионерский привет загадочной Ленусе на бескрайние просторы Кубани. Друзья, поздравляю вас и всех радиослушателей, кому посчастливилось в жизни быть пионером, хорошим примером. С таким замечательным праздником, Днем пионерии. Всем хочу пожелать крепкого здоровья, прекрасного настроения в этот благоухающий майский вечер. Спасибо за внимание.
1: Сереж, спасибо вам за поздравления. Ну, все, думаю, улыбнулись. Сергей, услышали? Да, Ленуська из Ивановской как-то приветик вам передавала. Какие же вы классные, пишет Смирнов Александр Викторович. Узнал о вас, что именины у Кристины. Да нет, у старшего Дениса. Спасибо, что вы есть. Владимир из Раменского, ваш покорный слуга. Ну, давайте еще... Еще одно прочитаем. Здравствуйте, передайте привет двум друзьям. Сергею Протасову и Алексею Беспалову из Каменска-Шахтинского. Коллегам, они очень любят радио Казак ФМ. Передаем привет даже, давайте еще раз, Сергей Протасов и Алексей Беспалов. Привет вам от Людмилы Протасовой от души. А Сергей сегодня вспомнил о песне «Прекрасное далеко». С Днем пионерии!

0: на Казак ФМ.
1: Ну что, так замечательно начали вечер пионерский на радио Казак ФМ. Такая активность, это приятно. И вот Русик из Ярославля, и вам привет, конечно же. А Светлане привет, станица Бжедуховская, Крым, Оренбург, Москва, и Раменская, и Истра с нами, и Ростовская область, Каменск, Шахтинский, и Песчинокопская Ростовской области, и Ярославль. Это приятно. Линия свободна. +7 928 401 2020. В Максе жду ваших сообщений. А пока зачитаю вот какие поздравления. Сегодня у нашей мамочки, бабушки и прабабушки день рождения. А мы обращаемся сейчас к вам, Нелли Александровна Дуванская, из станицы Холмская. Поздравляют вас дети, внуки и правнуки. Не надо возраста бояться, он нужен только паспортам. Мои года, мое богатство. Скажи ты с гордостью друзьям. Желаем жить до 100, не меньше. И помни маленький секрет. Есть день рождения у женщин, а возраста у женщин нет. Нелли Александровна, от души присоединяемся к поздравлению. Поздравляем вас, конечно же. Сегодня день рождения отмечает наша любимая доченька, мамочка Татьяна Валерьевна Алтухова из Краснодара. С днем рождения. Вот ты уже и взрослая, самостоятельная и такая мудрая. Каждый день мы гордимся тобой и восхищаемся теми достижениями, которые ты делаешь в жизни. Ты наша радость, наша опора и самый любимый человек. Крепкого тебе здоровья, безграничного счастья, исполнения всех мечтаний. Пусть каждый новый день приносит тебе радость, любовь и успех. Пусть рядом всегда будут надежные друзья и любимые люди. Они поддержат в любой ситуации. Будь счастлива, наша дорогая. Пусть твоя жизнь будет наполнена яркими красками, улыбками и незабываемыми моментами. Любим тебя безгранично. Всех земных благ желают родители, дочери Мария и Анастасия, сестра Наталья, родные, семья Мирошниченко, Онищенко, Колесниковы, Лаврененко, Марченко, все-все родные из Среднего Челбаса, Октябрьского, Павловской, Краснодара, Анапы и Санкт-Петербурга присоединяются. Для вас мамы, две мамы прозвучат. Вам поздравления в программе. Мужик из Сибири, группа называется так. Спасибо маме.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Мошенники! На Казак-ФМ.
2: Друзья, читая ваше сообщение, Руслан рассказал, что в Ярославле сегодня было плюс 30. А Федя из станицы Раевская привет передает из города Новороссийск. Федя, а где сведения о погоде ваши? Добрый вечер, казачок. Привет вам из станицы Ахметовская. Сегодня празднуют свою 85-ю весну Раиса Ильинична Власенко. Мы поздравляем вас с юбилеем, Раиса Ильинична. Конечно, присоединяемся. Желаем здоровья на долгие годы. Будь как пионер. Будьте всегда готовы ко всему. Ваши знакомые и родственники. Раиса Ильинична. Давайте немножечко сделаем оговорочку. Ко всему только хорошему. Виталий, с днем пионерии. Это наша история. Виталий из Краснодара. Конечно, да еще какая история. Я же говорю вам, сегодня как начала вспоминать. Я была в Всесоюзном Орленке. Но во всех же городах были эти необыкновенные последний костер. В Орленке там это почаще. Эти мероприятия были. Никогда не забудешь эти необыкновенные языки пламени, которые вверх, да, врываются просто вместе с искрами. Это темное кубанское, краснодарское небо, черноморское побережье. Это, ну, в любом, в Тынде была, помню, под Тындой в пионерском лагере. Красота, тайга, этот костер, я не знаю, ну, посмотрите, какие у нас с вами. К чему вели нас? Они вот привели к чему? К тому, что мы скучаем по нашему детству и по нашему с вами любимому Советскому Союзу. Что нам сказали уральцы? Раз ваши кубанцы не звонят, значит, Оренбург на связи. Александр, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Слушаем.
3: Да, если Южный Кавказ не хочет поздравить своих пионеров с Днем пионерии, тогда Южный Урал поздравит с Днем пионерии.
2: Так, понятно.
3: Всех с великим нашим праздником. Ну, как великий? Ну, наше детство.
2: Ну, наш праздник, правильно, вот, наш.
3: Наш праздник, да. Для нас это было счастье, когда первый раз повязывали нам старшие пионеры, либо комсомольцы галстуки, да. Вот, мы и пионерами были, и комсомольцами были, и октябрятами были. Вот сейчас бы что-нибудь придумало наше правительство для того, чтобы тоже что-то было, к чему молодежь у нас стремилась.
2: Александр, ну, во-первых, не все пионеры.
3: Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
2: Да, я понимаю, о чем вы говорите, да.
3: Вот. Но это лишнее. Господа слушатели, поздравляю вас с таким праздником, Днем пионерии. Желаю всего самого-самого наилучшего. Ну и самое главное, еще раз, мирного неба над головой.
2: Замечательно, Александр, что вы взяли телефон и позвонили на Казак-ФМ из далекого Оренбурга, далекого. Ну, теперь вы у нас уже близкие. Федя из Раевской пишет, что у них сегодня в Новороссийске был... Так, в Раевской, да... Днем был сильный дождь, а сейчас дождя нет. А мы-то решили с Александром из Оренбурга, что вот эта песня точно окунет нас в пионерское детство. Александр говорит, как мы ее распевали. И я, и особенно качаясь на качелях. Звоните 7-928-401-2020.

0: Казак ФМ.
1: Вы знаете, в детстве я очень обижалась, что никак я не становилась этим командиром красной звездочки. Помните, когда ряд в классе, да, три ряда, и у кого было четыре, но у нас три. И вот звездочка, да, первый ряд, первая звездочка, вторая звездочка. Вот это второй командиром второй звездочки не была. Но, честно говоря, я все время была председатель совета дружины. Да, председатель совета дружины. И вот я вспоминаю эти линейки сейчас, и вспоминаю бабушку. И в какую бы из школ я ни приезжала, где не училась, где бы не училась, везде говорили, все, будешь председатель совета дружины, у тебя вот уже опыт. И бабушка мне всегда говорила, зачем тебе этот портфель, Викочка? Ну, зачем тебе этот портфель? Ну, было интересно. Ну, согласитесь, было интересно. И помню, когда мальчишки не любили этих линеек, а теперь мы с ними разговариваем, с одноклассниками, с одношкольниками, мы все время говорим, как классно было, да, линейка, вся школа друг друга видит, все друг с другом встретились. Руслан из Ярославля не выдержал, дозвонился, но сначала я, Руслан, передам вам привет от Веточки Сакуры, которая благодарит и вас за привет, и просит поделиться своей жарой, потому что у нас каждый день дождь. Света, Света, пусть пока дождь. Руслан, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория, и все радиослушатели наших. Виктории передают тепло, даже больше наше тепло. Наша Кубань самая жаркая, поэтому для меня Ярославль 30 градусов, это слишком много. А у нас 30 градусов, 5 утра на Кубани, не знаю. А так сейчас 55 градусов. Так что, Светочка, передаю тебе привет и тепло передаю. Чтобы не обижалась на меня.
1: И всех Руслан от души поздравляет с Днем Пионерии. Вот какой песни. Вспомнили мы вот и какую песню. Пусть всегда будет солнце. Самое интересное, что вы сегодня с удовольствием на Казак ФМ в нашей с вами компании, радиослушателей Вареничков и радиостанции, отмечаете День Пионерии. Пионер, будь готов. Поздравляем.

против беды, против войны. Встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье.

0: Яночки на Казак FM.
1: Друзья, ну хотели логически прям завершить этот эфир «Белые розы, ласковый май» с Евгением из поселка Октябрьский Павловского района. Но, Евгений, что-то случилось, не знаю. А Виталий из Краснодара посылает мне, какая погода, гром и молнии. Люблю грозу в начале мая и пишет, так, ловлю. Так. Пусть всегда будут зарницы от грозовых молний, а не от чего-то другого. Да, все понятно, понятно, Виталий. Погода хорошая, пишет он. Ну, просто мне не видно, честно, я в студии. А дозвонилась наша галочка, зажигалочка. Галя, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Говорите, говорите, минуток.
2: Я сейчас с подружками в лесу гуляем. Хочу поздравить всех с православным праздником сегодня и пожелать всем здоровья. И, пожалуйста, Виктория, ну, белые розы, так белые розы теперь.
1: Угу. Галочка, ну, тоже, Евгений, что-то со связью. Как это вы с подружками так поздно? Ну, потом как-нибудь мне обязательно расскажите. Подружкам вашим привет. И вот у нас сегодня получился такой пионерский день пионерии на радио Казак FM. Спасибо вам за ваше тепло, за вашу активность пионерскую. Очень понравилось мне. Меня зовут Виктория Никитюк. До встречи завтра в среду и в 12, и в 20 вареничке. В 20 жду вас я на свидание на том же месте, в тот же час. Не забывайте, в 20:00 вечерний выпуск. Дневной в 12. Пока.

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько средств направят на поддержку Керченской переправы, где начали ловить черноморскую барабульку, и что завоевал севастополец на Кубке России по парусному спорту. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Правительство России выделит 5 миллиардов рублей на поддержку паромной переправы через Керченский пролив. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Переправа остается важнейшим логистическим маршрутом на полуостров в период начавшегося туристического сезона. Паромы бесперебойно курсируют между портами Керчь и Кавказ, обеспечивая перевозку не только пассажиров, но и автомобильной, а также железнодорожной техники. Как отметили в кабинете министров, масштабное финансирование поможет укрепить транспортную связанность регионов и даст людям возможность выбирать самый удобный маршрут для путешествий. У берегов Крыма стартовал сезон вылова знаменитой черноморской барабульки. Эту рыбку по праву считают настоящей гастрономической визитной карточкой полуострова. Первые уловы весеннего промысла уже зафиксировали в Ялте, Орджоникидзе и Севастопольской Стрелецкой бухте. Традиционно барабульку отбывают весной и осенью, в основном вдоль Крымского побережья и в Керченском проливе. Гурманы ценят эту рыбу за особенный, очень нежный вкус. Севастополец завоевал бронзовую медаль Кубка России по парусному спорту. Масштабные соревнования в олимпийских классах яхты завершились в Геленджике и собрали 135 участников из более чем 20 регионов страны. Дмитрий Нестеренко стал третьим в одной из дисциплин. Еще трое севастопольских спортсменов также претендовали на медали, но из-за отмены финальной гонки остановились в шаге от пьедестала. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове пасмурно, ожидаются дожди. В Симферополе до 22 градусов. В Бахчисарае воздух прогреется до 24. В Евпатории термометр покажет 22 выше нуля. На градус ниже ожидается в Керчи, в Ялте и Феодосии плюс 20. В Алуште 19 выше нуля. В Севастополе завтра ожидается 20 градусов тепла. Пройдет слабый дождь. Привет отправляется в село Куйбышево Бахчисарайского района. Днем у вас до 24 градусов. И захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Ненецкая народная сказка «Лисица, птичка и ворон». Сидит на дереве птичка, а в гнезде у нее 4 птенчика. Вдруг бежит мимо лиса, увидела птичку и говорит:
2: «Птица, птица, дай мне одного птенчика, я есть хочу». «Не дам я тебе своего птенчика, ищи в другом месте. Если не дашь, я срублю твое дерево. Видишь, у меня с собою сабля в меховом мешке».
1: Подняла хвост и стала им размахивать, как будто дерево рубит. Испугалась птичка, заплакала.
2: «Не руби, лиса, дерево! Дам тебе птенчика!»
1: Выбросила она из гнезда одного птенчика, а лисе только того и надо было. Схватила она его и унесла в лес. Сидит птичка, плачет, жаль ей птенчика. Летит мимо ворон и спрашивает у нее:
3: «О чем ты, птичка, плачешь? Какое у тебя горе?»
2: «А как мне не плакать? Лиса съела моего птенчика».
3: «Как могла лиса съесть твоего птенчика? Карр! Ведь гнездо твое высоко на дереве».
2: «Я сама ей бросила, потому что лиса хотела срубить дерево. У нее есть острая сабля в меховом мешке».
3: «Глупая ты птица»,
1: — говорит ворон.
3: «Это не сабля, а хвост, карр. В другой раз придет лиса, не давай ей птенчика. Пусть рубит дерево, ничего у нее не выйдет. Карр!»
1: На другой день лиса снова пришла и снова просит:
2: «Дай-ка мне еще одного птенчика, что-то я проголодалась». «Нет, не дам я тебе своего птенчика», —
1: рассердилась лиса.
2: «Тогда я дерево рубить буду».
1: И стала лиса хвостом по дереву бить. Била-била, шерсть от хвоста летит во все стороны, а дерево не шелохнется. Присела лиса отдохнуть и спрашивает:
2: «А кто это тебя научил меня не слушаться? Не ворон ли?»
1: «Нет», — говорит птичка, —
2: «я сама догадалась, ведь есть же у меня свой ум. Своим умом тебе до этого не дойти. В этом тебе ворон помог. Вот я ему покажу, как в мои дела вмешиваться».
1: Побежала лиса искать ворона. Много дней бежала, и вот очутилась у большой реки. На берегу несколько чумов стоит. Решила лиса тут чем-нибудь поживиться. Вырыла яму, легла в нее вверх животом и язык наружу высунула. Язык красный, далеко видно. Хорошая приманка для птиц и зверей. Лежит так лиса, вдруг видит, летит ворон. А ворон заметил красный язык лисы и думает:
3: «Эге, вот мне и ужин, карр!»
1: Только подлетел к лисе, а лиса схватила его и говорит:
2: «Ты птичку уму разуму научил, я теперь тебя проучу».
3: «Делай, что хочешь, только не ставь меня на скалу, не сталкивай вниз с обрыва, карр! Не губи меня!»
2: «Так его и надо проучить!»
1: Поставила лиса ворона на край скалы. Разбежалась, чтобы столкнуть его. А ворон взмахнул крыльями и полетел. Не удержалась лиса на обрыве, да и покатилась вниз, чуть ноги себе не поломала. С тех пор перестала она с вороном в хитрости состязаться. Вот и сказке конец. А теперь, малыш, закрывай глазки и засыпай. Добрых тебе снов!

0: как, когда душа поет.
1: Всем привет!

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

Zack FM. Zack FM.

разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ. Когда душа поет.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: по пути с Казак FM.
1: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио Казак FM.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших. Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
0: «Казак ФМ».

тебя, только рядом нет его. Верно, друга казачка, той ночью вашего

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.